тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
0: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 октября, и тема сегодня — обещание побеждающему. Слово «побеждать» или «побеждающий» в книге Откровения во 2 и 3 главе используется 7 раз. Здесь Христос обращается к 7 церквям провинции Асия. Это современная Турция. И все эти церкви с чем-то сражались, у них были проблемы. Христос обращается ко всем со словами «побеждающему». А далее Он говорит, что именно Он даст им или сделает для них. И для каждой церкви было что-то особенное. Однако всем, кто побеждает, Христос обещает определенную привилегию. «Побеждать» — греческое слово «никао». Это слово имеет большое значение, потому что оно используется 7 раз. Слово «никао» не описывает единичную победу, а относится к тому, кто постоянно превозмогает. Человек побеждает и все время подтверждает свою победу. Христос обещает привилегии тому, кто берет верх и делает это снова и снова. То же самое относится и к вам. Христос не говорит вам одержать только одну победу. Он призывает вас избрать образ жизни победителя. И люди, которые будут идти этим путем, получают различные привилегии. Вот что ожидает вас, если вы являетесь побеждающим, побеждающим по жизни. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы коснемся вопроса, что значит жить и угождать Богу своей верой. Человек видения – это человек веры. Он живет только в будущем, в несуществующем, в том, что видимо отчасти, сквозь тусклое стекло. Такой человек в настоящем только присутствует телом, чтобы дать возможность духу воплощать свои задачи из вечного во временное, из духовного в материальное, из будущего в настоящее. В этом и заключается концепция веры, которая называет несуществующее как существующее, тем самым вынуждая жить человека в области вызова миру материи. При этом совершенно не важно, до чего человек достиг, сколько он скопил, какая у него репутация. Как только человек отвечает на зов Духа Святого, он автоматически перестает жить потребительски, так как начинает питаться от воли Божией, воли изъявления Божьего. Помните, как Христос сказал? «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие Иоанна, 4 глава, 34 стих. Мы стоим перед выбором либо сохранить старые понятия, ставшие доброй традицией, либо жертвовать своим имиджем во имя задач, поставленных Богом. Так было и так будет всегда. Как только руководство церкви избирает первое, сохранить традиции, как уже у нас принято, кислород перестает поступать в мозг, и мы теряем свое общественное сознание. Если же церковь соглашается отказаться от своих понятий ради или во имя Божьих велений, тем самым она почитает волю главнокомандующего и превозносит его. И я считаю, что ничто не может так сплотить и консолидировать силы коллектива, силы церкви, как ясно сформулированная цель, за которой стоит Бог. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушание по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», — сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых Заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 октября. Дух истины. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, 16:13. Когда-то я была очень несчастной, и в моей жизни было множество трудностей, в которых я обычно винила других людей и обстоятельства. Мне было нелегко строить и поддерживать хорошие отношения с людьми, и я была убеждена, что все вокруг должны измениться, чтобы я могла ладить с ними. Мне никогда и в голову не приходило, что именно я могу создавать проблемы. Как-то раз, это было в 1976 году, я молилась о том, чтобы мой муж изменился, и Дух Святой начал говорить со мной. Я была изумлена, что он развеял самообман, в котором я жила все эти годы. Я обвиняла в своих проблемах всех, кроме себя. В течение 3 дней Святой Дух открывал мне мои негативные качества одно за одним. Это было неумение ладить с людьми, пессимизм, критичность, эгоизм, стремление доминировать и контролировать всех вокруг. И это только начало списка. Мне было очень нелегко признать истину, но Святой Дух даровал мне благодать, и я начала нелегкий путь к исцелению и свободе. Дьявол — лжец и отец лжи. Если ему удается держать нас во тьме невежества и неведения, мы грустим и печалимся. Хотя правда может ранить, нам необходимо узнавать ее, чтобы освободиться из рабства лжи и заблуждений. Как сказано в сегодняшнем стихе, Дух Святой — это Дух истины. Он будет говорить с нами и откроет нам правду о нас самих. Божье слово на сегодня. Просите Духа Святого открыть вам глаза на любые заблуждения, которые есть в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как можно угасить Дух Святой?
1: Это очень важный вопрос, касающийся всех людей, которые думают серьезно о своих взаимоотношениях с Богом. Дело в том, что Бог, воздействуя на человека, имеет с ним отношение прежде всего через Святой Дух. Святой Дух действует по-разному. Библия описывает нам целый спектр разных действий Святого Духа. Во-первых, мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Дух Святой, Он обличает мир, то есть Он обличает людей, Он показывает им, вскрывает реальность греха, Он вскрывает реальность суда, который будет за грех, Он показывает реальность спасения через Иисуса Христа. Он делает это через разные инструменты, через соприкосновение с Божьим Словом, может быть, через соприкосновение с каким-то проповедником, может быть, через соприкосновение с программой «Библия говорит» или же какими-то другими подобными источниками Божьей информации, где человек лицом к лицу сталкивается с реальностью того, что ему что-то нужно сделать, чтобы иметь правильные взаимоотношения с Богом. И вот от того, как человек реагирует на то, что Бог говорит, зависит его отношение с Богом и с Духом Святым. Это касается, конечно, не только неверующих людей, которых Бог обличает, это касается и верующих людей. Бог продолжает обличать через свое слово, Он продолжает их наставлять, Он продолжает показывать путь, по которому Он хочет идти, Он продолжает открывать Божью точку зрения на какие-то явления, Божьи решения разных ситуаций, разных явлений. И вот каждый раз, когда для человека ясно, что говорит Господь, и он отвергает Божье решение, он угашает Святого Духа. То есть он отказывается от конкретного совета, от наставлений, от побуждения, которым Дух Святой влечет его к правильному, влечет его к Божьему. Чем опасно вот такое состояние? Но прежде всего, оно опасно тем, что человек в действительности становится противником Бога. Он, конечно же, может быть верующим человеком, и мы не скажем, что он богопротивник вообще, но в конкретной сфере человек начинает противиться Богу. Это значит, что в каждой этой сфере, где человек не воспринимает то, к чему Бог ему побуждает, человек будет терпеть урон. Он будет проигрывать в этих сферах. Почему? Потому что воля Божия благая, угодная и совершенная. И каждый раз, когда мы не воспринимаем волю Божию, мы, значит, воспринимаем что-то другое. И мы живем чем-то другим. И мы поэтому будем приходить не к Божьим результатам, а к своим человеческим результатам. Но здесь есть еще одна более серьезная проблема. По мере того, как человек относится скептически, холодно, без достаточной чуткости к тому, что говорит Господь, человек начинает привыкать к этому. И вот тогда, когда Дух Святой побуждает раз, другой, третий, то для человека это становится привычным делом. И он привыкает игнорировать Святой Дух. И он становится бесчувственным к Богу. И поэтому вся его жизнь все больше и больше становится в колею, когда он решает свою жизнь сам, вместо того, чтобы искать Божьих решений. Это, конечно, имеет куда более серьезные последствия. Человек становится черствым, глухим, неспособным слышать, и человек в своей жизни направляет себя все дальше и дальше от Бога. Кроме того, есть, конечно, еще и Божья сторона этого дела. После того, когда Бог говорит тебе раз, другой раз, пятый, десятый, 25-й, естественно, Бог, видя, что человек все меньше и меньше реагирует, он все менее и менее настойчиво будет говорить, и он имеет на это абсолютно все основание. Поэтому угашение Святого Духа или же в послании к Ефесянам мы встречаем фразу «не оскорбляйте Святого Духа» или «оскорбление Святого Духа». Это очень серьезная опасность, и нам нужно делать все необходимое для того, чтобы ее избегать.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

Христианские притчи. Милосердный Бог. Некий солдат спросил однажды одного из старцев, дарует

Выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер, мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, озлобленный, скалюсь на людей на краю пропасти. Сам себя загнал ловушку собственной гордости, признавать больно собственные промахи, где доходит до греха, дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи. Мастер, помоги, мне не хватает воздуха. Мой

меня мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандоры.

зачатие. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, ну почини меня, мастер. Мой мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Благонадежность. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки, 9 глава, 61-62 стих. Это место Писания иногда приводит меня в недоумение. Сын Божий был порой так требователен к тем, кто собирался ходить с Ним или за Ним. Иногда Он, кажется, не давал даже подумать очередному претенденту в ученики. Кому-то не дал попрощаться с близкими, доделать важные дела. Выглядит все так, что если ты не можешь оставить что-то важное прямо здесь и сейчас, ты неблагонадежен. С прежней жизнью предлагалось покончить просто, сразу и без долгих проводов. А если прежняя жизнь не только наркотики, тюрьма, распутство и самоуничтожение? А если это дорогие сердцу люди, занятия, вещи? Почему моя благонадежность меряется здесь и сейчас, а не потом, когда я сам удобно и ответственно сброшу груз забот и пойду за Иисусом, куда Ему нужно? Вот только дети подрастут и пойду. Денег заработаю и пойду. Дом построю, в наследство вступлю или в партию, и я пойду. Но я должен внимательно оглядеться и решить, что мне нужно сделать еще такого важного в этой жизни. И тогда я пойду и возьмусь за плуг. Но Иисус говорит, что таковые озираются назад, их сердце там, куда они смотрят. Они неблагонадежны. Благонадежность – это когда наш плуг движется туда, куда смотрит стрелка компаса нашего сердца. Ведь рано или поздно я пойду за моим сердцем. И чаще, в самый ответственный момент, оставлю данное мне от Бога поручение. Я вспоминаю детство, когда родители давали нам разные занятия. Работу на огороде, по дому, присмотр за младшими, заставляли учиться. Так много интересных дел останавливалось в эти томительные часы взрослых занятий. А еще хуже, когда они проходили рядом за окном или по телевизору соседа. Очень хотелось убедиться, что тебя не контролируют, и рвануть по своим делам на свой Золушкин бал. Тот, кто взялся за плуг и озирается назад, в прошлое, скоро будет косо смотреть в сторону того, кто дал ему плуг, а потом ждать момент и повод бросить надоевшее занятие. Мы так нуждаемся в посвящении, иногда каждый день. Молитва обновления даст нам сил. Дух Святой даст видение и верное направление, скорректирует планы, наполнит сердце. Мы поймем, что мы победители, и наша миссия – самое важное, что есть на свете. Мы не наемники. Мы утверждаем наследство детей Божьих в вечном царстве вечного Бога. И Господь не ошибается, полагаясь на нас. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
2: Прямо сейчас новости христианского мира. Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушания по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», — сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых Заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 октября. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Иона 2 глава, 10 и 11 стихи. Пророк Иона должен был совершить дело, которое Господь повелел ему исполнить, но свернул с пути и не выполнил повеление Бога. Библия раскрывает нам, как большая рыба проглотила Иону, и он на 3 дня был во чреве рыбы. Но с Ионой произошло нечто интересное. Он в брюхе у рыбы возвысил голос и прославил Господа. Представьте хотя бы на миг, каково оказаться в чреве рыбы. Там нет окон, следовательно, нет ни проблеска света, ни чистого воздуха, чтобы вдохнуть. Иона находился в вонючем желудке рыбы, где под воздействием вырабатываемых желудков ферментов пища разлагалась и переваривалась. Неизвестно, сколько времени еще ему оставалось пробыть в таких условиях, но он сказал: «А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню». Возможно, сегодня ты находишься в положении Ионы, сидишь в кромешной тьме и не видишь никакого выхода из ситуации. Возлюбленный, иди по пути Ионы, возвысь голос и прославляй Господа, скажи ему: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, и что обещал, исполню». Я уверен, что если ты исполнишь то, что обещал Господу, и прославишь Его подобающе, тогда, подобно тому, как рыба исторгла Иону на сушу, так и наши проблемы исторгнут нас в свет Божьих решений. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: «Радио Пилигрим».

превыше всех. Не тебе подобных.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его». Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой.
3: Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрыли книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, 4-е царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, и времен, и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. В 3-й год царствование Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спастись от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него». Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он повергнул истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, сын человеческий, это видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с 2 рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен». Не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказана истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам.
2: И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его.

0: значат.
1: Если мы построим новые города,
2: откроем новые планеты,
1: разгадаем все тайны природы, но не будет в нашем сердце любви.
2: Но зачем все это?
1: Дела без любви ничего не значат.
3: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
4: Говорят.

такие минуты. Хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый чай.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Сегодня с вами в студии «Пилигрим» Юрий Кривонос, Елена Кривонос и Элла Вирченко.
2: Ну и как обычно по субботам, это совместный эфир с радио «Чистая волна FM», поэтому приветствуем всех слушателей, хорошего вам дня, настроения. Ну а мы сегодня хотим поговорить с вами о молитве, на которой Бог отвечает с радостью. Мы в прямом эфире, пишите нам ваши комментарии, где в соцсетях найдете нас, там и пишите. Все видим, все читаем, готовы отвечать на вопросы. Ну вот молитва, Юрий Анатольевич, разве есть молитвы, на которые Бог отвечает не с радостью, а так как бы с натяжечкой?
1: Подождите, давайте начнем вот с чего. Все мы хотим, чтобы нас услышали. Тем более, когда мы обращаемся в небо. И мы, обращаясь в небо, искренне и с надеждой полагаемся, что тот, кто там находится, услышит нас. Нас часто не слышат люди, нас не слышат даже близкие. Нас, жизнь, может быть, не слышит. Не слышат нас нигде. И мы тогда задумываемся, может быть, есть кто-то, кто услышит нас и ответит нам на наши чаяния. И нередко поэтому люди обращаются к Богу. Молитвенных историй очень много. И, например, в Англии, это по нашим новостям тоже проходило, один человек решил построить памятник отвеченных молитв. Или на отвеченные молитвы. И он задумал, что это будет такая стела в виде ленты Мёбиуса, в которой есть миллион кирпичей, и в каждый из них заложена чья-то история, молитвенная история, на которую Бог ответил. И это действительно впечатляет. Люди стали писать, и уже в новостях прошло, что первая часть вот этого обелиска, она уже закончена. То есть люди шлют и шлют свои истории. Он, обычный инженер, даже не предполагал, какой это вызовет массовый отклик. То есть для нас отвеченная молитва играет очень большую роль. Вопрос вот в чем. Действительно, бывает, что молитва остается неотвеченной. И это, наверное, может быть, ключевая интрига нашей жизни вообще, в принципе. Я обращался к Богу, а Он мне не ответил. Я вот попросил, а Он не услышал. Или я попросил, а Он ответил. Понимаете, но почему в одном случае ответил, а в другом не ответил? И по этому поводу есть целая масса всяких объяснений, начиная от богословских, заканчивая различными практическими курсами, как получить ответ на свою молитву, как все-таки достучаться до небес, и чтобы нас там приняли с теми нашими чаяниями, которые нас беспокоят. Но сегодня я бы хотел поговорить на тему, какие молитвы действительно Бог слышит всегда. Ну, представьте себе, да, есть разная почта, да, есть почта, которая идет долго, посылки, а есть, которые доставляются очень-очень быстро, да. Есть то, что доставляется мгновенно и никогда не будет задержано. А есть что-то, что до какого-то времени задерживается. И мне кажется, вот эта божественная почта, которая принимает и отправляет туда, в небесную канцелярию, наши молитвы, она тоже как будто работает по какой-то иерархической схеме. Что-то приходит мгновенно туда, а что-то как будто идет не спеша, иногда целые годы. И мы-то все это меряем по ответам, которые получили, и иногда не поймем, а почему вот какие-то ответы задерживаются, а может быть, где-то что-то не так происходит. Ну, это же история, помните, тоже, не знаю, почему она вспомнилась, забавная история про маленького мальчика, который написал письмо Деду Морозу. Кстати, есть эта история, когда он Богу молился, да, чтобы вот, ну, 100 долларов у него оказалось, да, и какой-то местный чиновник, ну, решил ответить на эту молитву.
2: Ну да, он просил 100 долларов, и да, какой-то добрый человек услышал, но отправил ему только 50.
1: 50, да. И вот он тогда следующее письмо написал или жалобу. Но только, пожалуйста, в следующий раз передавай не через почту, потому что половина куда-то делась.
2: Как-то напрямую в следующий раз передай.
1: Да. Но вот это говорит о чем? Это говорит о том, что наши просьбы, наши молитвы, они... Но мы их помним, мы их знаем, мы готовы вести с Богом диалог, мы даже готовы Богу доказывать, что нам нужно и что важнее, чем вот мы считаем, что мы понимаем лучше, чем Он.
2: Не, ну, некоторые молитвы мы не помним и не забываем, а вот а Бог отвечает. Сколько раз, вот я знаю, у многих христиан есть такая рождественская новогодняя традиция, когда они садятся и пишут письма Богу и молятся, чтобы вот это как просьбы такие, как нужды, пожелания на вот следующий год, чтобы вот Бог как-то это воплотил в нашу жизнь и ответил. И вот пишут письма и забывают. Потом. А потом открывают через какое-то время, даже не через год, а через два, через три года, и говорят: надо же, я уже и забыл, что я это просил, а оно вот сбылось.
1: Работает, вдруг, да? Да. Но, а это еще одна сторона, да? То есть мы отправили и забыли, а может быть, делали что-то дежурное. Но это как раз говорит, знаете, вообще вся эта ситуация говорит о суверенности Бога, во-первых. Mm-hmm. А во-вторых, что мы имеем дело не с автоматом, да, который нажал кнопку, и он mm-hmm. тебе выдал баночку. Мы имеем с тем, кто решает и определяется, с живым Богом. И в каких-то случаях наши ответы мы получаем сразу, а в каких-то случаях мы ждем их, mm-hmm. долго ждем и просим, и молимся. И не просто же так рассказана Христом история про вдову бедную, которая просила у судьи защиты. И он сказал, что если не ответит ей, ну, по, скажем, по обязательствам своим, по настойчивости ее, ей подаст защиту.
2: А вот значит ли это, что Бога можно уговорить? То есть он не сильно как бы хотел, но вот мы так настойчиво молимся, что он отвечает. Мне всегда нет, вот, вот этот момент хотелось понять.
1: Нет, вот здесь очень важно понимать притчу Христову, потому что Христос себя не идентифицирует с этим судьей, он не рядом с ним себя ставит, он себя ему противопоставляет. И он говорит: смотрите, если судья неправедный, который ни Бога не боится, ни людей не стыдится, да, если он вот все-таки отвечает на просьбу вдовы, тем более Бог, вот тем более, Бог не судья неправедный, Бог праведный, он подаст защиту вскоре, хотя и медлит.
2: Хотя и медлит.
1: И вот здесь вот это «хотя и медлит», оно нас сильно смущает.
2: А там еще есть вопиющих к нему день и ночь. То есть,
1: вопиющих к нему день и ночь, это говорит о том, что...
2: Ну, острая нужда, боль какая-то. Вот,
1: ну и не просто так. Бог действительно, если можно так выразиться, близко к сердцу принимает наши просьбы. Потому что, ну, согласитесь, не просто человек вопиет, а Бог равнодушен. Нет, человек, может быть, даже не вопиет, он, может быть, просто тихо где-то mm-hmm. шепчет свою молитву, как Анна, у которой не было детей. Mm-hmm. Но Бог слышит это как вопль, и это отзывается mm-hmm. у него в сердце. Но для чего-то, для каких-то особых ситуации нужно время. Вот смотрите, мы сталкиваемся с молитвой, и с временем. И мы бы хотели разобраться в этой формуле. Нам бы хотелось, вот как скорость, расстояние, да, и что там, время, да? Есть простая формула, и можно, в принципе, все вычислить. И мы тоже имеем время, и имеем молитву, где скорость, где расстояние, или как далеко она пошла, эта молитва. Мы бы хотели, почему она так далеко путешествует, а если у Бога все быстро, И мы смущаемся, потому что формулы как будто нет.
2: Ну вот я общалась с одной девушкой, она пыталась много лет как-то справиться с греховной зависимостью, и вот часто мне писала и просила молиться за нее, сама много молилась, и говорит, да я все делаю, но, говорит, почему-то люди, которым я вот рассказываю о Боге, они вот только, они отвечают на это, они приходят к Богу, доверяют Ему свою жизнь, и они один раз помолились. И от этой же самой греховной зависимости Бог их освобождает во мгновение. Я же, говорит, годы молюсь, борюсь, пытаюсь как-то этому противостать, и мне все равно тяжело. И почему так? Вот почему так? За одно и то же, одна и та же нужда, одна и та же проблема. Вот кому-то Бог отвечает очень быстро, а кому-то приходится провести даже не дни, не месяцы, а годы в молитвах.
1: Сложно сказать. Вот не могу ничего сказать. Я только одно здесь могу констатировать, что мы имеем дело с суверенным Богом, который один знает, да, что хорошо, что плохо для нас. Но мы должны быть абсолютно уверены в каких-то вещах.
2: Да, есть величины постоянные, да, которые не меняются. Угу. Как бы ни происходило, что бы ни происходило в нашей жизни, как бы нам ни казалось, что Бог там молчит или не отвечает, или, может, кого-то Он любит больше, вот по внешним каким-то признакам, да, как бы мы ни думали, есть величина постоянная, это Его любовь к нам, это неизменно, и доказательство тому, вот распятие, его на кресте. То есть есть какие-то другие вещи, которые не позволяют вот этой молитве осуществиться.
1: Да, но смотрите, действительно.
2: Но Бог не забыл.
1: Есть определенные вещи, которые мы должны помнить, что Бог с нами. И вот как этот судья неправедный, возле которого находилась вдова, она стучала с него двери, она подходила, она ему докучала. Ну, во-первых, Богу мы не докучаем. Он говорит, даже если вы будете вопить день и ночь, вы мне не докучаете. Другое вопить. Дело, что когда вы не получаете ответы на ваши молитвы, вы не думаете, что меня нет рядом с вами. Я с вами рядом. Но бывает же такое, когда дети просят что-то у родителей, а родители не дают. Дети же не говорят, ну, вот нет папы рядом или мамы рядом, нет. Я вот тебя дергаю за руки, я хватаю тебя за ноги, а ты мне не даешь, тебя, значит, нет. Или ты меня вообще не слышишь. Да нет, слышит прекрасно. Но есть что-то, чему не время. Вот опять же мы говорим о времени и о молитве. Но я бы, наверное, наш диалог сегодня направил, знаете, в какую сторону? Чтобы нам вот эту уверенность в отвеченных молитвах обрести, чтобы нам понять Бога лучше, может быть, начать с молитв правильных, как апостолы однажды сказали: «Господи, научи нас молиться». И Христос дает им молитву, вот эту нашу известную, знаменитую молитву: «Господню, Отче наш». И такие молитвы есть, и ответы на них приходят, и то, как эти ответы приходят, как они в нашей жизни совершаются, мы можем судить о том, каков Бог, каковы Его отношения с нами, чего Он от нас хочет, и каким путем Он нас ведет. И тогда мы начинаем лучше понимать и самих себя в том числе. время для небольшой музыкальной паузы, друзья. А после нее мы вернемся с нашей темой.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор.
2: Да, приветствуем всех, кто присоединился к эфиру. В студии Юрий, Елена Кривонос, Элла Вирченко. Говорим о молитвах, на которые Бог отвечает с радостью. Ну и просьба к вам, дорогие друзья, поделитесь, напишите в комментариях, на какие ваши молитвы важные для вас Бог ответил. Пусть это станет свидетельством Божьей славы и ободрением для других, кто смотрит и читает. Да.
1: Ну, мне кажется, если начинать с таких молитв, первой молитвой можно было бы назвать: «Господи, как мне прославить Тебя своей жизнью? Хочу прославить Тебя жизнью своей». Ну, то есть жить для Тебя и прославлять Тебя своей жизнью. Мне думается, если мы эту молитву сделаем основной, да, то это очень сильно, ну, скажем так, нас стабилизирует, можно так сказать, перед Богом, укрепит нас. Почему? Потому что вся наша жизнь, она тогда становится осмысленной, она посвящена Богу. Если она посвящена Богу, Бог может провести нас через разные обстоятельства. Но каковы бы ни были эти обстоятельства, мы нацелены и настроены на то, чтобы прославить Бога жизнью своею. О чем, собственно, пишет апостол Павел, что для него ничего не имеет значения, а только то, чтобы прославить его жизнью свою или даже смертью. Вот он и об этом тоже думает. То есть все его, весь его путь – это для того, чтобы прославить Бога. Какой он будет, это, ну, Богу известно. Бог определяет, наверное, для нас лучшее направление – лучшую тропу нашей жизни, в которой мы сможем Его прославить. Вот такая молитва, она непростая. Почему? Она довольно должна быть осознанной, но она отвечает еще и на один из главнейших вопросов: для чего я живу? В общем-то, ты разберись, для чего ты живешь, ты вообще в этом мире, зачем? И когда человек вот так подходит к себе, к своей жизни, разговаривая с Богом, признавая Его власть, ведь здесь же, Господи, чтобы мне прославить Тебя своей жизнью, то ответ приходит. Вопрос только вот в чем, смотрите. Как прославить, Бог решает. Апостол Павел потому и говорит: жизнью или смертью, я не знаю. Вот Бог мне даст чего-то много и хорошо, и я тем самым прославлю Его. Или наоборот, у меня многое отнимется, и я этим прославлю Его. Мы же нередко говорим: Господи, дай мне вот то, что я хочу, и я тогда Тебя прославлю.
2: Ну, это странные отношения.
1: Да, а Богу угодна молитва, когда мы говорим: Господи, дай мне то, что Тебя прославит в моей жизни. А что это будет, я не знаю.
2: Ну, когда мы говорим: вот дай мне, я тогда Тебя прославлю, это такие младенческие отношения. Вот у нас младший внук, которому еще нет 5 лет, вот он так строит отношения. Ты когда ему даешь, что он просит, он признается в любви. Но только стоит сказать: нет, вот это нельзя, сразу: я с тобой не дружу.
1: Да.
2: Ну, через минуту, правда, забывает про это и снова, бежит. Но тем не менее, да, вот нам нужно духовно тоже расти и не оставаться в этом младенческом возрасте. Познавать Бога больше, больше узнавать Его, больше быть с Ним в общении, понимать, чего хочет Он, и не делать поспешных выводов из категории «Бог меня разлюбил» или «Я его чем-то огорчил, и поэтому молчание».
1: Ну и когда некоторые проповедники говорят, Бог так любит своих детей, что хочет отвечать на все их молитвы и выполнять все, что они просят, наверное, этим проповедникам стоит посмотреть в свою жизнь. Они со своими детьми так не поступают. А нередко Христос говорит, кто из вас, да, подаст детям, просящим хлеба, камень, да? Вот они думают, что это хлеб. То, что они просят. Они просят не хлеб, они камень просят. А неужели вы так сделаете? Нет, конечно, вы не дадите им то, что им повредит.
2: Наоборот, вот и мне попадаются ролики в интернете, где приводят в пример таких мам или таких родителей, которые все разрешают своим детям, ничего не запрещают, но это очень массово осуждается в обществе, и ну, это неправильно. И люди понимают, люди, имеющие детей, и вырастившие детей, да. Они понимают, нельзя все разрешать ребенку.
1: А почему? А потому что эти дети становятся неуправляемыми, потому что эти дети ведут себя плохо по отношению к друзьям, к ученикам другим, к учителям или воспитателям. И, ну, представьте себе, ведь мы становимся такими же или можем стать такими же, если Бог нам даст все, что мы хотим. Мы же станем невыносимы просто. Мы вместо того, чтобы прославить Бога своей жизнью, опозорим Его своей жизнью.
2: А вот яркий пример этому – сказка о рыбаке и рыбке.
1: Ой, не будем ее читать сейчас, но да, пример яркий.
2: Вот невыносимее и невыносимее становилась эта женщина преклонных лет.
1: Мне иногда
2: кажется,
1: которые
2: все давали.
1: Что Пушкин, когда писал эту сказку, писал о духе и о плоти человеческой.
2: Очень похоже, да.
1: Очень похоже. Когда плоть управляет человеческой душой, человеческим духом. Ну, хорошо. Следующая молитва, которая будет всегда принята и всегда отвечена, если, конечно, искренне она произносится, это молитва о прощении грехов. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Бог обещает простить. Бог принимает всякого, приходящего к Нему во имя Иисуса Христа.
2: А вот эта фраза, написанная в Евангелии, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Во-первых, «всякий, кто призовет имя Господне». Это тоже это молитва о прощении грехов, это просьба покаянческая такая. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Или это о чем-то большем?
3: Мне кажется, обещание Бога, что если вы призовете меня, то вы спасетесь, да?
2: Это спасетесь от чего?
1: Да прежде всего, конечно, от греха. Вера твоя спасла тебя, говорит Христос. Прощаются тебе грехи твои.
2: То есть это все-таки молитва покаяния. Это всякий, кто призовет имя Господне, это о молитве покаяния.
1: Ну а от чего нас спасать надо?
2: Мы бы, конечно... Мало ли кто в каких обстоятельствах находится, знаете. Нередко люди молятся и говорят, если ты выведешь, если ты есть, и ты выведешь меня из моих проблем, я буду служить тебе всю жизнь.
3: Многие обещания дают Богу.
2: Да.
1: Да, как это самое. Кто не любит игру, кто хочет стать миллионером, да? Вот,
2: только вот миллиардеры.
1: Миллиардеры не любят эту игру, и поэтому, Господи, не дай мне, спаси меня от таких обстоятельств. Вы знаете, прежде всего человек должен быть спасен. Спасен – это значит не погибнуть, душа не погибла. А это, конечно же, грехи наши. И почему здесь Бог отвечает сразу? Потому что цена заплачена. Христос умер, чтобы мы не погибли. Он взял на себя наш грех. Да, он взял на себя наши немощи и наши болезни в том числе. Но обратите внимание, что грех прежде всего причина всего остального. Может быть, наша немощь и наша болезнь от того, что слишком легко у нас получается грешить, слишком много у нас есть всего, чтобы нам совершать этот грех.
2: А вот Светлана нам пишет комментарий. Бог всегда отвечает, он точно не молчит, но не всегда его ответ «да». Иногда он говорит «нет». И я научилась принимать отказы. Иногда отец говорит «давай посмотрим, как лучше».
1: Согласна.
2: Но это уже зрелость, Светлана, духовная зрелость. А вот есть моменты, не на все просьбы о покаянии, вот мне кажется, Бог отвечает, когда это идет как-то лицемерно. Вот фарисеям он говорит: сотворите достойный плод покаяния. Вот здесь да. На молитву покаяния Бог отвечает, если эта молитва искренняя, так?
1: Да любая, наверное, молитва должна быть искренней, должна быть конечно. Из сердца. А вот смотрите, почему вопиющих к нему день и ночь Бог слышит, да? Потому что, вот, наверное, когда слетает всякая лицемерная изоляция, и вот оголяется этот нерв молитвы, искренний, настоящий, вот тогда она куда-то проникает. А когда она, конечно, вот в такой оболочке, и там не поймешь, что правда, что неправда, что действительно человека беспокоит, что причина его беспокойств. Вот иногда мне думается, Бог может ждать, пока человек вот прорвется, не знаю, как бабочка через паутину, из своих сетей просто перестанет врать в конце-то концов. Но, тем не менее, молитва о прощении грехов Богом слышится. Она слышится скорее даже, чем мы думаем. Потому что Он для этого и пришел, Христос, чтобы нас спасать. Разные люди приходили к Нему, разных людей к Нему приносили. Но объявляя им прощение грехов, Христос как будто сам находит такой момент для того, чтобы совершить это прощение. У Него есть эта власть. И поэтому подобная молитва, она, конечно, будет услышана в первую очередь. Но у нас время пришло, друзья, для блока новостей, а после него мы сразу же вернемся в наш эфир.
4: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушания по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого. У него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше священного писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна» FM, Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, ну, полчаса нашего эфира прошло. Мы продолжаем говорить о молитвах, которые точно будут услышаны.
2: Ну и ждем от вас ваших сообщений, ваших свидетельств о том, какие ваши молитвы были услышаны. Спасибо за ваши комментарии. В студии Юрий, Елена Кривонос, Элла Вирченко. Ну, продолжаем, друзья. Какие же еще есть у нас варианты?
1: Вариантов достаточно. Ну, например, молитва, которая помогает нам ощутить присутствие Бога. «Боже, откройся мне! Боже, дай мне понять, что ты рядом, что ты близко!» И иногда это происходит явно. Господь открывает нам свое присутствие. Иногда Он нам дает его видеть в чем-то. А вот Бога я вижу
2: В озерах синих,
1: Бога я слышу в порывах ветра, да, Он зажигает души светильник.
2: Проникновенным лучистым светом.
1: Да, вот такая молитва, она, да, действительно, она зажигает наш светильник.
2: Но здесь есть некоторая опасность, когда люди говорят, а вот я прошу почувствовать Бога, но я его не чувствую. Может, его и нет рядом, или он не хочет мне этого давать. И вера иногда у таких людей зависит именно от чувств. Вот я чувствую Божье присутствие, значит, я верю, значит, все хорошо, значит, все нормально. Если я не чувствую Божьего присутствия, все, что-то не так. Но не всегда Бог дает нам переживать свое присутствие.
1: Не всегда, но дает.
2: Но дает.
1: Да, действительно, нам это нравится. Действительно, мы это начинаем любить очень сильно. Ну, это хорошо. Любить Божье присутствие – это хорошо.
2: Это хорошо, да. Знаете, нам хочется, чтобы, особенно когда нам грустно, чтобы вот нас утешили, чтобы Господь вот как-то своей любовью вот так нас обнял и дал нам какое-то слово или просто дал вот ощутить этот покой и радость. И я помню один из моментов, когда вот мне нужна была вот такая эмоциональная, скажем, поддержка, я обратилась к Богу и сказала: «Господи, ну дай мне почувствовать твою любовь». И, он как-то вот не дает, в этот момент не давал. И я решила пойти на такую манипуляцию. Я сказала: ну если ты меня любишь, ну ты же меня любишь, я же это знаю, вот если любишь, то вот дай мне это сейчас почувствовать. Докажи мне, докажи, что ты меня любишь. И вдруг вот, знаете, я услышала такой тихий ответ в своем сердце, и я увидела распятие. Вот просто крест, и на Голгофе Христос распятый. Он говорит: дорогая моя, я не могу тебе дать большего доказательства моей любви к тебе, чем вот это на кресте, вот это действие на кресте. И с того момента я больше не прошу, чтобы Бог дал мне, доказал как-то мне свою любовь или дал как-то ее почувствовать. Я, как только я нуждаюсь вот в этом Божьем прикосновении, в его присутствии, я смотрю на крест. Да. И сразу становится, знаете, как-то вот Господь меня любит, я не ошибаюсь.
1: Ибо
2: в этом.
1: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына.
3: С каким сердцем мы обращаемся к Богу? Чтобы оно было чистое и искреннее. Вот в псалме Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть очень важно анализировать. Мы иногда молимся, но в нашем сердце какой-то грех, например, да, и он как раз-таки...
2: Или лукавство.
3: То есть вот это «сердце чистое сотвори во мне, Боже». Когда у нас сердце чистое, мы к Богу обращаемся, Он принимает нашу молитву. И еще важно, чтобы молитва была по воле Его. И есть в Иоанна такое место, что если мы просим по воле, то Он слушает нас. Это тоже обетование. То есть если я прошу, это соответствует воле Божьей, то Бог меня слышит. Я должна в этом быть уверена. А когда Он ответит на эту молитву, это уже вопрос, зависит от Него, и вопрос веры, конечно же. Потому что по вере вашей да будет вам. И помните, когда в Новом Завете Христос исцелял и делал чудеса, Он всегда в конце говорил: «Вера твоя спасла тебя». То есть немаловажно это то, что мы будем верить в то, что мы получим.
1: Вот мне кажется, здесь как раз и есть ответ. Нам нужно прежде научиться молиться по воле Его, а потом уже, так сказать, по вере. Но в смысле, когда получите все, о чем не просите. Вот мы сегодня как раз говорим о том, что по Его воле, да? О вот этих молитвах. Если мы эти молитвы освоим в нашей жизни, наверное, и все остальные другие по вере, так называемые, тоже будут получать свой ответ.
2: А чтобы эти молитвы освоить, надо понимать, в чем воля Божия. В чем Его воля Божья, в чем воля Божья для этого мира, в чем Его воля конкретно для нашей жизни, для нашего города, для нашей церкви, для нашей семьи, для нашего дома, для нас конкретно, в чем Его воля, это говорит нам о том, что нам надо Его узнавать, прежде чем что-то просить, нам надо узнавать и понимать, к кому мы идем. И не всегда вера в то, что мы получим, правильная. Когда человек говорит: я вот, Господи, дай мне это, я верю, что ты мне это дашь. Ну подожди, ты же еще не узнал, воля ли Божья в этом.
1: То есть есть один момент в этой формуле, да, молитвенного ответа. Надо заменить свою волю на волю Божию. Как это сделать? Вот хороший вопрос.
2: А вот пример в Гефсимании, пример этой молитвы. Христос говорит: если возможно, да минует меня чаша сия. Но, впрочем, не моя воля, но твоя вот. Да будет. Вот если это понимание есть, то, конечно, да. И еще, я думаю, вот момент, Элла говорит про чистых сердцем, да, Здесь важна очень искренность, потому что не всегда, где мы возьмем это чистое сердце, если мы все, да, во грехе, нам нужно прежде вот искренне прийти к Богу и сказать, вот я такой, то есть не бояться приходить к Богу со своими грехами, просто не прятать эти грехи от Него, не прикидываться...
3: Как молитва мытаря, да? Когда вот фарисей мытарь молился. Он же искренне мытарь, да, молился, что я не...
2: Что я, вот,
3: я грешник, Господь, да. Я вот такой, какой я есть. И Бог принимает такую молитву.
1: Хорошо, друзья, следующая песня у нас, а потом мы с вами вернемся.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Ну, а если вы уже подключились к эфиру, верим, что это не случайно, поскольку говорим мы сегодня о молитве. А это значит, что Бог хочет с каждым из нас, с каждым из вас говорить.
1: Да. Ну, и следующая молитва – это молитва о Божьей мудрости. Если у кого из вас недостает мудрости…
2: О, это прекрасное
1: место. Да, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упреков.
2: Просто и без упреков. Не упрекает Бог нас в нашей немудрости.
1: Вот что интересно, а молитвы, которые просто от хотения нашего, вот здесь некий упрек есть, и Иаков его произносит. Не получаете, потому что
2: не для просите.
1: Не на добро. Не на добро. И вот тут как раз нужна мудрость, потому что мне так кажется. Потому что мне хочется, раз мне хочется, значит, мне надо. Но, оказывается, мы не всегда понимаем, что на добро. И мудрость здесь нам поможет от Бога. Поэтому, друзья, молимся о мудрости постоянно. Может быть, даже каждый день. А другая, тоже важная молитва, это чтобы нам быть послушными. Молитва о послушании. Чтобы нам исполнить всю его волю. Вот,

0: Тоже молитвы.
1: Да, апостол Павел пишет также Тимофею: смотри, чтобы тебе исполнить твое служение. То есть послушание важно очень. Первый израильский царь Саул, легендарный библейский царь, был лишен своего царского звания из-за непослушания. Несмотря на то, что он был борцом со всяким мракобесием, там, колдунами и прочей нечистью, сам Богу он не был послушен. И Бог ему сказал, что его непослушание – то же самое, что колдовство. Если бы ты со своим непослушанием так же боролся, как с колдунами, но вот, к сожалению, человек в себе этого не нашел, этих сил в себе не нашел, не победил самого себя.
0: Это самая сложная задача – победить самого себя.
1: Но вот когда мы просим у Бога: «Господи, дай нам сил быть послушными», тут же мы сталкиваемся с тем, что у нас этих сил не хватает. Но Бог посылает нам помощь на пути.
0: Вот это местописание: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». «Сеявшие со слезами» – это тоже о молитве?
1: Можно сказать и так. Это и о молитве, это и о проповеди.
0: Это и о послушании.
1: И о послушании, конечно же.
0: «В свое время пожнем, если не ослабеем». Вот тоже есть такое место. Поэтому нам нужна помощь от Господа, чтобы где-то противостоять греху, где-то...
2: А еще место есть: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Тоже ободрение.
0: Да, обетований таких очень много, и это... В этом вижу некоторую заботу Бога о нас, который нас так обложил этими своими обетованиями, чтобы только мы не боялись, поднимались, шли за Ним, не ослабевали в вере.
1: А как молитва, мне кажется, это молитва, ну, скажем так, уже некоего следующего уровня, молитва о Божьей любви, чтобы нам являть эту Божью любовь. А апостол Павел в письме к Коринфянам рассказывает о дарах духовных и говорит: я покажу вам путь еще превосходнейший. И начинает говорить о любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею всю веру, если имею все дары, а любви не имею. И вот он дальше рассказывает о том, что такое любовь. Вот о чем вы просите.
0: А вот интересно, я недавно обратила внимание как раз на эти главы в первом послании к Коринфянам. Вот две главы о дарах, но между ними как будто как вот ядро, как в центре стоит вот эта глава 13 о любви. И она как раз и говорит, что даже если ты все дары имеешь, и все тайны, и молитвы такие знаешь, чудесные, великолепные, но если ты не имеешь любви, вообще нет никакой пользы, никакого смысла. И вот здесь, конечно, тоже мы в этой своей греховной плоти, да, наша человеческая любовь, она быстро иссякает, как батарейка на телефоне. Да. Нам нужна подзарядка. А вот Бог источник. Вот Он источник любви, заряжаться в Него.
1: Здесь даже уточню. 12 глава Коринфянам о дарах, 13 о любви, 14 о порядке. 15-е уже обучение.
0: Вот, хорошо, что с нами магистр
1: порядок
0: богословия.
1: И устройство. Смотрите, без любви порядок любой становится невыносим. Вот есть дары, нужен порядок с этим. Давайте начнем с любви. Вот когда будет любовь, тогда будет и устройство, будет и порядок. Да, они будут, их надо устанавливать, но они же по-другому будут совсем приниматься.
0: Давайте начнем с любви, давайте продолжим любовью, и в конце концов все пройдет, останется только любовь.
1: Да, заканчивать не будем. Следующая молитва – это молитва о том, чтобы Бог нами руководил. «Направь стези мои», говорит Давид в 118-м псалме, и он полагается в этом на слово. То есть, когда мы молимся о том, чтобы Бог открыл нам, показал нам, дал нам понимание, ясное понимание. Вот, знаете, иногда желание, к сожалению, почему-то не дается, но понимание приходит. И для нас это вызов.

0: чтобы победить или лень свою, или сопротивление души своей, или что-то еще, но Бог открывает. Бог открывает нам, чего Он хочет, куда Он хочет, чтобы мы шли, и по какому пути. Но это действительно важно. Поэтому молитесь, друзья, о том, чтобы Бог показал вам направление вашей деятельности, вашего служения, чтобы Он руководил вами. Иногда для этого нужно самим нам вернуться в какую-то точку отсчета. И в свое время удивительный пророк Илия, который много сделал для Божьего дела, тоже как будто запутался. И он отправился на гору Синай, где Моисей когда-то получал откровение, для того, чтобы на этой точке отсчета увидеть для себя, куда ему дальше следовать. И Бог ему объяснил, что он дальше должен делать, как, что, зачем пойдет. То есть эта молитва отвечается. Но иногда мы так забрели, что, знаете, Богу только остается сказать нам: давай-ка назад возвращайся вот к чему-то такому ясному, понятному, где я с тобой поговорю и покажу тебе, куда идти. Да. И еще, может, мы успеем сейчас, друзья, следующая молитва – это о Божьем мире.
1: А вот здесь нужно пояснение, о каком мире речь?
0: Мир, конечно, Божий, который в Духе Святом, который в сердцах наших. Мир, который превыше всякого ума, который нас успокоит. Это очень важная молитва.
1: Потому что мы в смысле умиротворения.
0: Умиротворение, конечно. Но и вообще, в принципе, людям мир и благоволение на земле – это ведь ангельская молитва, ангельская песня.
1: Да.
0: В рождении Христа Бог принес мир человечеству. Если бы человечество приняло этот Божий мир по-настоящему, наверное, конфликты многие бы прекратились.
1: Но те, кто приняли этот мир, те в любых обстоятельствах, они все равно этот мир не теряют.
0: Ну и еще одна молитва, друзья, это об обновлении ума нашего. Молитесь об обновлении, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. Да, то есть опять мы возвращаемся к началу наших молитв. Обновление нашего разума, чтобы думал он правильно. Нам нужна вот такая перезагрузка.
1: Особенно если нам кажется, что мы уже все знаем.
0: Да.
1: Это верный признак того, что нам нужно обновление ума.
0: Сегодня много говорится об осмысленности всякой разной, да? Но зачастую это все какие-то такие, ну, извините меня, буддийские, не совсем христианские методы. А вот, нам нужно обновление ума, чтобы он был, ну, скажем так, в резонансе с умом Христовым, чтобы вот те колебания, ну, простите уж меня за эти сравнения, нам передавались тоже. Потому что, нашем уме нейроны распространяют импульсы, там проложены какие-то связи. Вот чтобы эти связи наладились в верном направлении, а те, которые ненужные нам, вот как-то они ушли. А образовались новые, добрые, Божьи. Ну, вот такие молитвы, друзья.
1: Спасибо, что были с нами, как всегда, за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки, за всякую помощь. Бог да благословит вас. Скачивайте приложение, если вы еще не скачали, да. Оно у нас обновилось.
0: Стало красивым.
1: Еще более красивым.
0: И удобным.
1: Да.
0: Всем благословений.
2: Благословений.

Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем и во дворах Его. Хвалите Творца за благо и пойте Ему сегодня, ибо избрал Иакова Он в славное бытие. Познал я, что наш Создатель мир сотворил премудро, снежные гор вершины, синий морей простор. Он крепкой своей десницей выводит каждое утро ветер на колеснице, летящий во весь опор. Бог поразил в Египте первенцев ясных лики, в знаменье для фараона явил безграничность дел и сокрушил Сигона и Ога, царей великих, чтобы с горы Сиона Израиль хвалу воспел. Имя Творца навеки превознесем высоко, память о вечном Боге пребудет из рода в род, и благодать, как реки, смоет людей пороки. Господь не осудит строго избранный свой народ. Язычников праздных боги, искусные рук творенья, света не видят очи, безгласны всегда уста. Днем и во мраке ночи неведомы им движенья. Идолы все убоги, надежда на них тщета. Дом Израилев, чтите имя Творца, ликуя! Пойте, сыны Аарона, Иерусалим хваля! Господа благословите, радость кругом даруя, дабы хвалой Сиона наполнилась вся земля. Всевышнему Аллилуйя!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: для царь царей. Аллилуйя!
1: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. На правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Посвятите себя полностью Божьей работе. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» Галатам 6.9. Пять пасторов из языковой группы «Тайфум» отправились на семинар «Маст». Им было очень любопытно узнать об этом новом методе перевода Библии, в котором бок о бок над переводом Священного Писания одновременно работают несколько команд национальных переводчиков. Пять пасторов слышали об этом методе и теперь пришли понаблюдать за процессом. Но после того, как пасторы все увидели и услышали, произошла интересная вещь. Они пришли в восторг от того, как происходит перевод Писания на их родной язык. Не в силах сдерживать свое рвение, они буквально нырнули с головой в работу над переводом Библии и даже успели за время семинара завершить Евангелие от Марка, а также два послания Фессалоникийцам. Эти пять пасторов также стали свидетелями того, как группа из примерно 30 переводчиков на язык «да-инду» завершила весь Новый Завет на семинаре «Маст». И именно тогда у них появилась идея провести обучение по переводу Библии в своей горной деревне для того, чтобы получить весь Новый Завет на своем языке. Два месяца спустя, в феврале 2016 года, группа пасторов и еще 24 человека в их деревне с радостью погрузились в перевод Библии, несмотря на отсутствие Wi-Fi, нехватку воды и сильный холод в помещениях, где приходилось работать. Они полностью посвятили себя работе по переводу Божьего Слова. И Бог благословил их самоотверженность и преданность. В декабре 2017 года, после почти двух лет работы, был завершен перевод Нового Завета на язык «Тайфум». Затем было напечатано 1000 экземпляров и распространено не только среди местной общины, но и отправлено тайфумским церквям в Соединенных Штатах, Индии и Малайзии. Молитва. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что Ты так ясно показал мне в Своем Слове и в свидетельстве этих тайфумских верующих, что мой труд для Тебя стоит каждой жертвы. Пожалуйста, покажи мне, как полностью посвятить себя Тебе и Твоему Царству. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием «Маст». Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Аргентина. Южная Патагония вытянулась сквозь несколько климатических поясов, поэтому в стране можно увидеть различных животных от пингвина до гепарда. Есть и высокие вершины, бескрайние пустыни, красивые водопады и огромные мегаполисы. Кухню Аргентины трудно назвать уникальной, поскольку страна впитала в себя кулинарные традиции разных стран мира, преимущественно испанские и итальянские. Самым национальным продуктом в Аргентине является мясо. Стейк из разных частей туши животного, колбаски и сосиски – одно из традиционных блюд Аргентины. В стране повсеместно готовят мясо страусов нанду. Этих птиц разводят на многочисленных фермах, и страусятина не является экзотикой. Есть в Аргентине блюдо, которое очень любят гаучо, аргентинские ковбои. Оно называется «карне асадо», и это мясо на углях. В приготовлении асадо используется мясо и внутренности молодого барашка, которое запекается со специями. Большой популярностью пользуются жареные пирожки «эмпанадас» со всевозможными начинками из рубленного мяса, картошки, ветчины и сыра. Они считаются истинным народным блюдом Аргентины, едят их с вином, а не с чаем. В деревнях и пригородах часто встречается тушеная с кукурузом свинина лакро. Зимой на юге страны, когда на улице холодно, это блюдо особенно любят, оно сытное и быстро согревает. Крабы в Патагонии считаются одним из самых популярных продуктов. Впрочем, в этих краях любят и другие морепродукты. Среди типичных напитков Аргентины лучшим считается мате. Заваривание и распитие мате сродни настоящей церемонии. Горьковатый, но очень полезный тонизирующий напиток из высушенных, измельченных листьев и молодых побегов падуба заваривается в тыквенном колебасе. Пьется в любое время дня и ночи. Распитие мате давно превратилось в Аргентине в ритуал и способ общения. Современные традиции Аргентины – это своеобразное смешение культур разных стран. Большое воздействие на формирование культурной жизни этой страны оказали коренные жители-индейцы. Особенно в сельской местности очень заметны резкие контрасты между европейским образом жизни и особенными дикарскими обрядами и обычаями. Традиционно организация свадьбы в Аргентине – значимое событие, которое приравнивают к рождению ребенка или крещению. Женятся в этой стране довольно рано. Девушкам можно выходить замуж с 15 лет, а парням – с 18. Молодые сами копят на свадьбу, а родители лишь помогают провести свадебную церемонию. Гостей приглашают очень много, не менее 50 человек. Это не только родственники и близкие люди, но и все соседи и друзья. Порой только с одной стороны приходят на торжество более 200 человек. На свадьбе не происходит обмена кольцами между молодыми. Кольца одеваются во время помолвки, и именно с этого момента принято считать молодых мужем и женой. Сама же брачная церемония – это некий ритуал, где прилюдно сообщается и официально подтверждается образование новой семьи. Поэтому именно помолвка является очень значимым событием по сравнению со свадьбой. Вот чем объясняется столь трепетное отношение аргентинцев к помолвкам, которые можно наблюдать в многочисленных сериалах.

0: зачастую веселясь до утра вместе со всеми гостями. На свадебном банкете обязательно должны присутствовать национальные блюда. Обязательным атрибутом любого свадебного застолья являются слоеные пирожки эмпанады с разнообразнейшими начинками – сыром, кукурузой, сладким перцем или мясом. Ни одна свадьба не обходится без зажигательной аргентинской музыки. Она играет беспрерывно в течение всего торжества. Гости танцуют зажигательное танго, поют песни под гитару и веселятся всю ночь. Присутствующие могут уйти только тогда, когда молодожены первыми покинут праздник. Свадьба продолжается и на второй день. На утро, после веселья, столы ломятся от всевозможных угощений, но выпивки в этот день праздника не бывает. Аргентина на протяжении большей части своей истории, включая наши дни, была преимущественно христианской страной. Самая большая христианская конфессия в стране – католицизм. Это связано с испанским влиянием на эти земли. Исторический фон во много связан с испанским влиянием, проявленным через недавно завоеванные территории. Однако иммиграция на протяжении 20 века привела в Аргентину представителей других религий и вероисповеданий. Вот такая она страна сериалов и зажигательного танго.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушания по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», – сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше священного писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, кто несет ответственность за ведение. Уста священника должны хранить ведение, потому что он вестник Господа Саваофа. Пророк Малахия 2:7. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Осия 4:6. Священник поставляется для того, чтобы принимать от Бога и передавать людям ведение. Отсутствие или даже недостаток ведения разрушает церковные собрания, священников превращает в манипуляторов, а лидеров в диктаторов. Прежде всего, важно понимать принципиальную разницу между правителем, тем, кто правит, и управляющим делами. В своем большинстве современная литература и учебные программы в христианских образовательных структурах преподают менеджмент и лидерство с мирской точки зрения, потому что признают способность целеполагания самым отличительным качеством лидера, то есть способность полагать цели. Акцент, получается, смещен с откровения, что есть ведение от Бога, на якобы веру человека, как самый мощный потенциал в человеке. Такое положение вещей не оставляет места для проявления воли Божией, то есть личного водительства Святым Духом и послушания Богу, что является как раз самым важным в духовном руководстве Церковью Иисуса Христа, в которой никто иной, как сам Бог, является правителем, полагающим цели перед нами, а мы выступаем только в роли управителей Его делами. «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие Луки, 17 глава, с 9 по 10 стихи. Ни одна форма управления церковью не может быть оправданной, если она начинает ограничивать или повреждать направление, заданное Богом. Управлять – это и есть вести в определенном направлении. Если же управление церковью – это функция человека, то направление – это прерогатива Бога. В этом и заключается отличие правителя от управителя. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 октября, и тема сегодня — «Обещание побеждающему». Слово «побеждать» или «побеждающий» в книге Откровения, во 2 и 3 главе, используется 7 раз. Здесь Христос обращается к 7 церквям провинции Асия. Это современная Турция. И все эти церкви с чем-то сражались, у них были проблемы. Христос обращается ко всем со словами «побеждающему». А далее Он говорит, что именно Он даст им или сделает для них. И для каждой церкви было что-то особенное. Однако всем, кто побеждает, Христос обещает определенную привилегию. «Побеждать» — греческое слово «никао». Это слово имеет большое значение, потому что оно используется 7 раз. Слово «никао» не описывает единичную победу, а относится к тому, кто постоянно превозмогает. Человек побеждает и все время подтверждает свою победу. Христос обещает привилегии тому, кто берет верх и делает это снова и снова. То же самое относится и к вам. Христос не говорит вам одержать только одну победу. Он призывает вас избрать образ жизни победителя. И люди, которые будут идти этим путем, получают различные привилегии. Вот что ожидает вас, если вы являетесь побеждающим, побеждающим по жизни. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 октября. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню».
1: Это радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Представьте хотя бы на миг, каково оказаться в чреве рыбы. Там нет окон, следовательно, нет ни проблеска света, ни чистого воздуха, чтобы вдохнуть. Иона находился в вонючем желудке рыбы, где под воздействием вырабатываемых желудков ферментов пища разлагалась и переваривалась. Неизвестно, сколько времени еще ему оставалось пробыть в таких условиях, но он сказал: «А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню». Возможно, сегодня ты находишься в положении Ионы, сидишь в кромешной тьме и не видишь никакого выхода из ситуации. Возлюбленный, иди по пути Ионы, возвысь голос и прославляй Господа, скажи ему: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, и что обещал, исполню». Я уверен, что если ты исполнишь то, что обещал Господу, и прославишь Его подобающе, тогда, подобно тому, как рыба исторгла Иону на сушу, так и наши проблемы исторгнут нас в свет Божьих решений. Благослови вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 октября. Дух истины. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, 16:13. Когда-то я была очень несчастной, и в моей жизни было множество трудностей, в которых я обычно винила других людей и обстоятельства. Мне было нелегко строить и поддерживать хорошие отношения с людьми, и я была убеждена, что все вокруг должны измениться, чтобы я могла ладить с ними. Мне никогда и в голову не приходило, что именно я могу создавать проблемы. Как-то раз, это было в 1976 году, я молилась о том, чтобы мой муж изменился, и Дух Святой начал говорить со мной. Я была изумлена, что он развеял самообман, в котором я жила все эти годы. Я обвиняла в своих проблемах всех, кроме себя. В течение 3 дней Святой Дух открывал мне мои негативные качества одно за одним. Это было неумение ладить с людьми, пессимизм, критичность, эгоизм, стремление доминировать и контролировать всех вокруг. И это только начало списка. Мне было очень нелегко признать истину, но Святой Дух даровал мне благодать, и я начала нелегкий путь к исцелению и свободе. Дьявол — лжец и отец лжи. Если ему удается держать нас во тьме невежества и неведения, мы грустим и печалимся. Хотя правда может ранить, нам необходимо узнавать ее, чтобы освободиться из рабства лжи и заблуждений. Как сказано в сегодняшнем стихе, Дух Святой — это Дух истины. Он будет говорить с нами и откроет нам правду о нас самих. Божье слово на сегодня. Просите Духа Святого открыть вам глаза на любые заблуждения, которые есть в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушания по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», — сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает пастор церкви «Слово благодати» Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, скажите, для чего нужен пост, если Бог уже все знает и все определил?
1: В действительности этот вопрос содержит в себе два вопроса. Первый из них – может ли человек каким-то образом влиять на божественные решения? И второй вопрос – какую роль в этом процессе играет пост? Что это такое и как он касается человека и его взаимоотношений с Богом? Так вот, говоря о первом вопросе, Библия ясно говорит о двух вещах. Первое – Бог действительно контролирует Вселенную. И не просто контролирует, исходя из того, что возникает в ней, а Он контролирует из вечности. То есть из вечности у Него был план. Бог выше нас, Он обладает более сильным, безгранично сильным знанием и возможностями, и способностями. Нам даже трудно понимать время в полном смысле того, каким его видит Бог. Поэтому Библия ясно говорит, Бог владыка всего, Бог источник всего, Бог контролирует все. Вместе с тем, мы видим в Священном Писании очень конкретные указания, повелевающие верующим людям молиться Богу. Молиться Ему и просить Его о самых разных нуждах, вещах, проблемах, которые у нас возникают. Вы помните, Иисус Христос повелевает ученикам «молитесь же так» и рассказывает, как молиться. Мы видим, апостолы повелевают «непрестанно молитесь». Они говорят о разных формах молитвы. То есть Писание явно предусматривает вот это взаимодействие человека с Богом. Вместе с тем, оно говорит об условиях, когда молитва человека, она имеет смысл или она становится эффективна. Главным таким условием является вера, молитва веры. И вера – это не попытка отстоять свою собственную точку зрения или свою волю. Наоборот, вера всегда связана с доверием Богу. То есть, чем больше человек знает Бога, чем больше он постигает Его волю, чем больше он понимает Его личность, Его качество, тем гармоничнее будут желания и чувства человека с желаниями, чувствами и волей Божией. И по этой причине у нас мы видим ряд текстов, в которых Иисус говорит, «Если чего просите по воле Моей, тогда будет вам, или ради Меня, тогда Отец даст вам». То есть речь идет о том, что человек, возрастающий в познании Бога, он лучше учится понимать Божие желания и входит как бы сотрудником в его дело. Бог дает эту привилегию, соучастие человека в его большом деле, которое он делает во Вселенной. И вот в этом отношении пост, конечно же, очень важная деталь. Пост – это не просто воздержание от пищи. Пост – это сознательное переустройство души, это смирение души. Это особое посвящение тому, чтобы просить Бога о том или ином явлении в жизни. Вот почему мы читаем у пророков, пророк Исаия, например, говорит очень, очень точно, очень глубоко, в 6 стихе, 58 глава, он говорит, «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо». То есть пост – это прежде всего более глубокое преображение души в соответствии с тем, что Бог хочет от нас. Это отказ от самого себя, от своих собственных вариантов жизни и посвящение себя познанию Бога, внутренней покорности Ему. И вот если человек в этом состоянии просит Бога, или чем глубже он погружается в такое состояние, тем эффективнее будет его молитва. И пост в этом отношении, конечно же, играет очень большую роль.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Однажды я ехал по железной дороге. Поезд остановился у какой-то станции. Я выглянул в окно, вдруг слышу: «Газета! Сегодняшняя газета!» Меня поразил чрезвычайно приятный голос мальчика-газетчика. «Как тебя зовут, мой милый?» – спросил я, взяв у него газету. «Иван! Читать умеешь?» «О, да!» Мальчик был хотя и бедно, но аккуратно одет, а руки и лицо были чисто вымыты. Послышался свисток, и поезд тронулся. Я поспешно вынул из кармана маленький Новый Завет и передал его мальчугану. «Будешь читать эту книгу, Иван?» «Да, непременно! Обещаю вам!» Через год мне опять пришлось ехать той же дорогой. Каково же было мое удивление, когда я на той же станции увидел маленького приятеля. Он вырос и пополнел, но голос и глаза были все так же привлекательны, как и прежде. «Как часто я вспоминаю вас», — сказал он мне. «Ваша маленькая книжечка все изменила в нашем семействе. Отец, у которого в то время не было работы, усердно принялся за чтение Нового Завета, и под его влиянием у нас в семье началась новая жизнь со Христом в Боге. Отец стал хорошо зарабатывать, мать повеселела, а я могу спокойно посещать школу». Вот такой добрый плод принесла маленькая книжечка, заключающая в себе Слово Божие, благодаря тому, что сердца оказались доброй почвой для его восприятия.
1: Вечные хиты.

Псалом 128. Да скажет ныне Израиль, хотя и горькой будет быль, меня уже не раз теснили, и юность светлую мою в кровопролитнейшем бою едва враги не погубили. Они подобны волчьей стае, чьи зубы так остры и смелые, они, как в поле Аратаи, чужие взявшие наделы. Но Бог Всевышний на рассвете расторгнет нечестивых сети и возликует весь Сион. А грешники да постыдятся, от страха в бегство обратятся, и будет он веселье полн. Враги же станут, как солома, что высохла на кровлях дома, не свяжут из нее снопы, а бросят вдоль Иерусалима, что путник, проходящий мимо, мог обтереть свои стопы. И он не скажет: «Вам сегодня благословение Господне».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года

провели слушание по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше священного писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Радио «Пилигрим» представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
3: За сегодня я уже много раз слышала, как эти двери захлопываются, и каждый раз я страшно пугаюсь. Сейджес, я вижу здесь много богатых людей. Как могут богатые занимать эти почетные места?
4: Дело совершенно не в богатстве, а в том, что в твоем сердце.
3: Нет, я не могу в это поверить. Это притворщик. Как ему удалось сюда попасть? Не понимаю, разве Джейлин не знает, что он сделал?
4: Все откроется в свое время.
3: Я на это очень надеюсь. Вот он, трон Джейлина. Я вижу некоторых своих учителей на тронах рядом с ним.
4: Теперь пришло время подойти к трону самой, робкая.
3: Ничего, я понимаю. Царь Джейлин, мой великий царь.
5: Робкая, пришло время дать тебе отчет в своих делах.
4: Я хотел сказать тебе, как сильно я ценю твое активное участие во время уроков. И еще я хочу сказать, что твоя добровольная работа и дополнительные занятия не остались незамеченными. Я вижу в тебе лидера, робкая. Ты подаешь большие надежды.
3: Спасибо. Спасибо вам большое. Это одно из самых прекрасных моих воспоминаний.
6: Клевета о тебе кое-что рассказала.
3: Что ты имеешь в виду?
6: Она вчера сказала директору, что ты переспала с одним из учеников.
3: Что?
6: Я слышала, что она подает заявление на ту же должность, что и ты.
3: Что? Как она могла поступить так низко? Она предала меня. И она за это заплатит.
4: Непрощение – это благодатная почва для укоренения злобы. И этот корень может задушить твое сердце.
3: Знаешь, клевета, мне кажется, я никогда не смогу простить тебя.
5: Робкая, можно?
3: Не спрашивайте. О, нет, я не хочу этого видеть. Я не могу. Нет, это неправильно, нам не стоит этого делать.
5: Да, ты права, не стоит.
3: Но мне так хочется.
5: Иди ко мне.
3: Это так... унизительно. А я тебе немного намекну, так как, похоже, у тебя случился внезапный приступ тупости. Я скажу тебе лишь два слова. Первое – роман.
5: Роман?
3: А второе – с клеветой.
5: Ох, ты ошибаешься.
3: Ошибки быть не может. Я видела вас вместе вчера вечером. Я отдала тебе всю себя. И вот чем ты мне отплатил, и еще с кем? С клеветой.
5: Ты простила притворщика?
3: Что, простите?
5: Ты простила притворщика за то, что он так поступил с тобою?
3: А вы разве не видели, что он со мной сделал? Он разрушил мою жизнь.
5: То, что он с тобою сделал, было худшим из зол. Но не это разрушило твою жизнь, а твое непрощение. Тебя учили в Энделе, что если ты отказываешься прощать, то и я откажусь простить тебя.
3: Да как вы вообще позволили такому подонку преподавать в школе?
5: Я никогда не допущу искушений больше, чем ты в силах вынести. Ты оступилась, но хуже то, что ты так и не покаялась.
3: В чем мне каяться? Во всем виноват притворщик, это его нужно судить. Минуточку, простите, мне очень жаль. Это место не для меня, я знаю. Но царь Джейлин, пожалуйста, вспомните, как сильно я была посвящена вам. Пожалуйста.
5: Записано ли имя Робкой в книге жизни?
7: Нет, мой господин.
3: Нет? Нет? Как это нет? Моего имени нет в книге жизни?
5: Робкая, ты виновна в том, что отошла от праведности и отвергла меня из-за своей измены. Ты будешь изгнана в заброшенную землю Лоун.
3: Нет!
5: Где проведешь свою жизнь в муках кромешной тьмы, безнадежности и одиночества.
3: Нет, нет, этого не может быть. Господь Джейлин, я верила в тебя. Это же было ясно видно, когда ты только что просматривал мою жизнь. Я прожила хорошую жизнь, что свидетельствует о моей вере. Да, мое сердце ожесточилось, но в этом нет моей вины. Во всем виновата клевета и притворщик.
5: Разве ты забыла, о чем я предупреждал тебя через твоих учителей? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Ты не претерпела до конца.
3: Но, господь Джейлин, я всегда верила, что когда человек спасается, это навсегда, и что невозможно потерять свое спасение. Даже некоторые из учителей нам об этом говорили. Они говорили, что никто не сможет похитить меня из твоей руки.
5: Да, это так. Никто не может похитить тебя из моей руки. Но я не говорил о том, что ты не можешь уйти от меня сама. Этот выбор могла сделать только ты сама. Сейджис?
8: Если люди, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Джейлина, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди.
5: Я сказал, что лучше бы им не познать пути правды, потому что они оказываются еще в худшем положении, чем до спасения. Как ты могла верить в то, что спасение невозможно потерять? Почему ты слушала учителей, которые учили тебя тому, что противоречит моему слову? Я все тщательно записал, чтобы все люди могли познать путь праведности. Почему ты позволила себя обмануть? Если бы ты верила в то, что я сказал, ты бы боролась с горечью в своем сердце. Но вместо этого ты позволила этой горечи беспрепятственно расти. И теперь ты услышишь приговор, которого можно было бы избежать.
3: Но я делала столько всего хорошего в Энделе.
5: Я ясно сказал через своего пророка: праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, которые делает беззаконник, будет ли он жив? Нет, конечно, нет. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. Все происходит так, как написано. Твои хорошие и праведные дела забыты и не будут засчитаны тебе.
3: Но, Господь, ты говорил, что если я исповедую тебя, как своего спасителя, мое имя будет записано в книге жизни. Как получилось, что его там больше нет?
5: Тот, кто претерпевает до самого суда, побеждает. А я четко сказал: побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни. А если я сказал, что не изглажу имени побеждающего, то ясно, что любое имя можно удалить из книги жизни. Иначе я сказал бы: если ты исповедуешь меня как своего Господа, твое имя будет навсегда записано в книге жизни.
3: Но как ты можешь отправить меня в Лоун?
5: Сейджис, прочитай древние писания, которые были известны всем жителям Энделя.
8: Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов.
5: Связав ей руки и ноги, возьмите ее и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных.
6: Как вы можете так поступить со мной? Ты коварный царь! Ты подлый и вероломный царь! Проклинаю тебя! Я проклинаю тебя!
8: О, дочь моя!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: по субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Сегодня с вами в студии «Пилигрим» Юрий Кривонос, Елена Кривонос и Элла Вирченко.
1: Ну и, как обычно, по субботам это совместный эфир с радио «Чистая волна FM», поэтому приветствуем всех слушателей, хорошего вам дня, настроения. Ну а мы сегодня хотим поговорить с вами о молитве, на которой Бог отвечает с радостью. Мы в прямом эфире, пишите нам ваши комментарии, где в соцсетях найдете нас, там и пишите. Все видим, все читаем, готовы отвечать на вопросы. Ну вот молитва, Юрий Анатольевич, разве есть молитвы, на которые Бог отвечает не с радостью, а так как бы с натяжечкой?
0: Подождите, давайте начнем вот с чего. Все мы хотим, чтобы нас услышали. Тем более, когда мы обращаемся в небо. И мы, обращаясь в небо, искренне и с надеждой полагаемся, что тот, кто там находится, услышит нас. Нас часто не слышат люди, нас не слышат даже близкие. Нас, ну что называется, жизнь, может быть, не слышит. Не слышат нас нигде. И мы тогда задумываемся, может быть, есть кто-то, кто услышит нас и ответит нам на наши чаяния. И нередко поэтому люди обращаются к Богу. Молитвенных историй очень много. И, например, в Англии, это по нашим новостям тоже проходило, один человек решил построить памятник отвеченных молитв. Или на отвеченные молитвы. И он задумал, что это будет такая стела в виде ленты Мёбиуса, в которой есть миллион кирпичей, и в каждой из них заложена чья-то история, молитвенная история, на которую Бог ответил. И это действительно впечатляет. Люди стали писать, и уже в новостях прошло, что первая часть вот этого обелиска, она уже закончена. То есть люди шлют и шлют свои истории. Он, обычный инженер, даже не предполагал, какой это вызовет массовый отклик. То есть для нас отвеченная молитва играет очень большую роль. Вопрос вот в чем. Действительно, бывает, что молитва остается неотвеченной. И это, наверное, может быть, ключевая интрига нашей жизни вообще, в принципе. Я обращался к Богу, а Он мне не ответил. Я вот попросил, а Он не услышал. Или я попросил, а Он ответил. Понимаете, но почему в одном случае ответил, а в другом не ответил? И по этому поводу есть целая масса всяких объяснений, начиная от богословских, заканчивая различными практическими курсами, как получить ответ на свою молитву, как все-таки достучаться до небес и чтобы нас там приняли с теми нашими чаяниями, которые нас беспокоят. Но сегодня я бы хотел поговорить на тему, какие молитвы действительно Бог слышит всегда. Ну, представьте себе, да, есть разная почта, да, есть почта, которая идет долго по ссылке, а есть, которые доставляются очень-очень быстро, да. Есть то, что доставляется мгновенно и никогда не будет задержано. А есть что-то, что до какого-то времени задерживается. И мне кажется, вот эта божественная почта, которая принимает и отправляет туда, в небесную канцелярию, наши молитвы, она тоже как будто работает по какой-то иерархической схеме. Что-то приходит мгновенно туда, а что-то как будто идет не спеша, иногда целые годы. И мы-то все это меряем по ответам, которые получили, и иногда не поймем, а почему вот какие-то ответы задерживаются, а может быть, где-то что-то не так происходит. Ну, это же история, помните, тоже, не знаю, почему она вспомнилась, забавная история про маленького мальчика, который написал письмо Деду Морозу. Кстати, есть эта история, когда он Богу молился, да, чтобы вот, ну, $100 у него оказалось, да, и какой-то местный чиновник решил ответить на эту молитву.
1: Ну да, он просил $100, и какой-то добрый человек услышал, но отправил ему только 50.
0: 50, да. И вот он тогда следующее письмо написал или жалобу. Ну только, пожалуйста, в следующий раз передавай не через почту, потому что половина куда-то делась.
1: Как-то напрямую в следующий раз передай.
0: Да. Но вот это говорит о чем? Это говорит о том, что наши просьбы, наши молитвы, они... Но мы их помним, мы их знаем, мы готовы вести с Богом диалог, мы даже готовы Богу доказывать, что нам нужно и что важнее, чем вот мы считаем, что мы понимаем лучше, чем Он.
1: Не, ну, некоторые молитвы мы не помним и не забываем, а вот а Бог отвечает. Сколько раз, вот я знаю, у многих христиан есть такая рождественская новогодняя традиция, когда они садятся и пишут письма Богу и молятся, чтобы вот это как просьбы такие, как нужды, пожелания на вот следующий год, чтобы вот Бог как-то это воплотил в нашу жизнь и ответил. И вот пишут письма и забывают. Потом. А потом открывают через какое-то время, даже не через год, а через два, через три года, и говорят, надо же, я уже и забыл, что я это просил, а оно вот
0: сбылось. Да. Ну, а это еще одна сторона, да? То есть мы отправили и забыли, а может быть, делали что-то дежурное. Но это как раз говорит, знаете, вообще вся эта ситуация говорит о суверенности Бога, во-первых. А во-вторых, что мы имеем дело не с автоматом, да, который нажал кнопку, и он тебе выдал баночку. Мы имеем с тем, кто решает и определяется, с живым Богом. И в каких-то случаях наши ответы мы получаем сразу, а в каких-то случаях мы ждем их, долго ждем и просим, и молимся. И не просто же так рассказана Христом история про вдову бедную, которая просила у судьи защиты. И он сказал, что если не ответит ей, ну, по, скажем, по обязательствам своим, по настойчивости ее, ей подаст защиту.
1: А вот значит ли это, что Бога можно уговорить? То есть он не сильно как бы хотел, но вот мы так настойчиво молимся, что он отвечает. Мне всегда вот этот момент хотелось понять.
0: Нет, вот здесь очень важно понимать притчу Христову, потому что Христос себя не идентифицирует с этим судьей, он не рядом с ним себя ставит, он себя ему противопоставляет. И он говорит, смотрите, если судья неправедный, который ни Бога не боится, ни людей не стыдится, да, если он вот все-таки отвечает на просьбу вдовы, тем более Бог, вот тем более, Бог не судья неправедный, Бог праведный, он подаст защиту вскоре, хотя и медлит.
1: Хотя и медлит.
0: И вот здесь вот это «хотя и медлит», оно нас сильно смущает.
1: А там еще есть вопиющих к нему день и ночь. То есть
0: вот вопиющих к нему день и ночь, это говорит о том, что...
1: Ну, острая нужда, боль какая-то. Вот,
0: ну и не просто так. Бог действительно, если можно так выразиться, близко к сердцу принимает наши просьбы. Потому что, ну, согласитесь, не просто человек вопиет, а Бог равнодушен. Нет, человек, может быть, даже не вопиет, он, может быть, просто тихо где-то шепчет свою молитву, как Анна, у которой не было детей, но Бог слышит это как вопль, и это отзывается у него в сердце. Но для чего-то, для каких-то особых ситуаций нужно время. Вот смотрите, мы сталкиваемся с молитвой и с временем. И мы бы хотели разобраться в этой формуле. Нам бы хотелось, вот как скорость, расстояние, да, и что там, время, да?
1: Да.
0: Есть простая формула, и можно, в принципе, все вычислить. И мы тоже имеем время, и имеем молитву, где скорость, где расстояние, или как далеко она пошла, эта молитва. Мы бы хотели, почему она так далеко путешествует, а если у Бога все быстро? И мы смущаемся, потому что формулы как будто нет.
1: Ну вот я общалась с одной девушкой, она пыталась много лет как-то справиться с греховной зависимостью, и вот часто мне писала и просила молиться за нее, сама много молилась, и говорит, да я все делаю, но, говорит, почему-то люди, которым я вот рассказываю о Боге, они вот только, они отвечают на это, они приходят к Богу, доверяют Ему свою жизнь, и они один раз помолились. И от этой же самой греховной зависимости Бог их освобождает во мгновение. Я же, говорит, годы молюсь, борюсь, пытаюсь как-то этому противостать, и мне все равно тяжело. И почему так? Вот почему так? Одна и та же нужда, одна и та же проблема. Вот кому-то Бог отвечает очень быстро, а кому-то приходится провести даже не дни, не месяцы, а годы в молитвах.
0: Сложно сказать. Вот не могу ничего сказать. Я только одно здесь могу констатировать, что мы имеем дело с суверенным Богом, который один знает, да, что хорошо, что плохо для нас. Но мы должны быть абсолютно уверены в каких-то вещах.
1: Да, есть величины постоянные, да, которые не меняются. Угу. Как бы ни происходило, что бы ни происходило в нашей жизни, как бы нам ни казалось, что Бог там молчит или не отвечает, или, может, кого-то Он любит больше, вот по внешним каким-то признакам, да, как бы мы ни думали, есть величина постоянная, это Его любовь к нам, это неизменно, и доказательство тому, вот распятие, его на кресте. То есть есть какие-то другие вещи, которые не позволяют вот этой молитве осуществиться.
0: Да, но смотрите, действительно.
1: Но Бог не забыл.
0: Есть определенные вещи, которые мы должны помнить, что Бог с нами. И вот как этот судья неправедный, возле которого находилась вдова, она стучала с него двери, она подходила, она ему докучала. Ну, во-первых, Богу мы не докучаем. Он говорит, даже если вы будете вопить день и ночь, вы мне не докучаете. Другое вопить. Дело, что когда вы не получаете ответы на ваши молитвы, вы не думаете, что меня нет рядом с вами. Я с вами рядом. Но бывает же такое, когда дети просят что-то у родителей, а родители не дают. Дети же не говорят, ну, вот нет папы рядом или мамы рядом, нет. Я вот тебя дергаю за руки, я хватаю тебя за ноги, а ты мне не даешь, тебя, значит, нет. Или ты меня вообще не слышишь. Да нет, слышит прекрасно. Но есть что-то, чему не время. Вот опять же мы говорим о времени и о молитве. Но я бы, наверное, наш диалог сегодня направил, знаете, в какую сторону? Нам, чтобы нам вот эту уверенность в отвеченных молитвах обрести, чтобы нам понять Бога лучше, может быть, начать с молитв правильных, как апостолы однажды сказали: «Господи, научи нас молиться». И Христос дает им молитву, вот эту нашу известную, знаменитую молитву: «Господню, Отче наш». И такие молитвы есть, и ответы на них приходят, и то, как эти ответы приходят, как они в нашей жизни совершаются, мы можем судить о том, каков Бог, каковы Его отношения с нами, чего Он от нас хочет, и каким путем Он нас ведет. И тогда мы начинаем лучше понимать и самих себя в том числе. Время для небольшой музыкальной паузы, друзья, а после нее мы вернемся с нашей темой. Продолжаем наш разговор.
1: Да, приветствуем всех, кто присоединился к эфиру. В студии Юрий, Елена Кривонос и Элла Вирченко. Говорим о молитвах, на которые Бог отвечает с радостью. Ну и просьба к вам, дорогие друзья, поделитесь, напишите в комментариях, на какие ваши молитвы важные для вас Бог ответил. Пусть это станет свидетельством Божьей славы и ободрением для других, кто смотрит и читает. Да.
0: Ну, мне кажется, если начинать с таких молитв, первой молитвой можно было бы назвать: «Господи, как мне прославить Тебя своей жизнью? Хочу прославить Тебя жизнью своей». Ну, то есть жить для Тебя и прославлять Тебя своей жизнью. Мне думается, если мы эту молитву сделаем основной, да, то это очень сильно, ну, скажем так, нас стабилизирует, можно так сказать, перед Богом, укрепит нас. Почему? Потому что вся наша жизнь, она тогда становится осмысленной, она посвящена Богу. Если она посвящена Богу, Бог может провести нас через разные обстоятельства. Но каковы бы ни были эти обстоятельства, мы нацелены и настроены на то, чтобы прославить Бога жизнью своею. О чем, собственно, пишет апостол Павел, что для него ничего не имеет значения, а только то, чтобы прославить его жизнью свою или даже смертью. Вот он и об этом тоже думает. То есть все его, весь его путь – это для того, чтобы прославить Бога. Какой он будет, это, ну, Богу известно. Бог определяет, наверное, для нас лучшее направление – лучшую тропу нашей жизни, в которой мы сможем Его прославить. Вот такая молитва, она непростая. Почему? Она довольно должна быть осознанной, но она отвечает еще и на один из главнейших вопросов: для чего я живу? В общем-то, ты разберись, для чего ты живешь, ты вообще в этом мире, зачем? И когда человек вот так подходит к себе, к своей жизни, разговаривая с Богом, признавая Его власть, ведь здесь же, Господи, чтобы мне прославить Тебя своей жизнью, то ответ приходит. Вопрос только вот в чем, смотрите, как прославить, Бог решает. Апостол Павел потому и говорит: жизнью или смертью, я не знаю. Вот Бог мне даст чего-то много и хорошо, и я тем самым прославлю Его. Или наоборот, у меня многое отнимется, и я этим прославлю Его. Мы же нередко говорим: Господи, дай мне вот то, что я хочу, и я тогда Тебя прославлю.
1: Ну, это странные отношения.
0: Да, а Богу угодна молитва, когда мы говорим: Господи, дай мне то, что Тебя прославит в моей жизни. А что это будет, я не знаю.
1: Ну, когда мы говорим: вот дай мне, я тогда Тебя прославлю, это такие младенческие отношения. Вот у нас младший внук, которому еще нет 5 лет, вот он так строит отношения. Ты когда ему даешь, что он просит, он признается в любви. Но только стоит сказать: нет, вот это нельзя, сразу: я с тобой не дружу.
0: Да.
1: Ну, через минуту, правда, забывает про это и снова, но и снова бежит. Но тем не менее, да, вот нам нужно духовно тоже расти и не оставаться в этом младенческом возрасте. Познавать Бога больше, больше узнавать Его, больше быть с Ним в общении, понимать, чего хочет Он, и не делать поспешных выводов из категории «Бог меня разлюбил» или «я его чем-то огорчил», и поэтому вот молчание.
0: Ну и когда некоторые проповедники говорят: Бог так любит своих детей, что хочет отвечать на все их молитвы и выполнять все, что они просят, наверное, этим проповедникам стоит посмотреть в свою жизнь. Они со своими детьми так не поступают. Они редко Христос говорит: кто из вас, да, подаст детям, просящим хлеба, камень, да? Вот они думают, что это хлеб, то, что они просят. Они просят не хлеб, они камень просят. Неужели вы так сделаете? Нет, конечно, вы не дадите им то, что им повредит.
1: Наоборот, вот и мне попадаются ролики в интернете, где приводят в пример таких мам или таких родителей, которые все разрешают своим детям, ничего не запрещают, но это очень массово осуждается в обществе, и ну, это неправильно. И люди понимают, люди, имеющие детей, и вырастившие детей, да. Они понимают, нельзя все разрешать ребенку.
0: А почему? А потому что эти дети становятся неуправляемые, mm-hmm. потому что эти дети ведут себя плохо по отношению к друзьям, к ученикам другим, к учителям или воспитателям. И, ну, представьте себе, ведь мы становимся такими же, или можем стать такими же, если Бог нам даст все, что мы хотим. Mm-hmm. Мы же станем невыносимы просто. Мы вместо того, чтобы прославить Бога своей жизнью, опозорим Его своей жизнью.
1: А вот яркий пример этому – сказка о рыбаке и рыбке.
0: Ой, не будем ее читать сейчас, но да, пример
1: яркий. Вот невыносимее и невыносимее становилась эта женщина в преклонных лет,
0: мне иногда
1: которой
0: кажется,
1: все давали.
0: Что Пушкин, когда писал эту сказку, писал о духе и о плоти человеческой.
1: Очень похоже, да.
0: Очень похоже. Когда плоть управляет человеческой душой, человеческим духом. Ну, хорошо. Следующая молитва, которая будет всегда принята и всегда отвечена, если, конечно, искренне она произносится, это молитва о прощении грехов. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Бог обещает простить. Бог принимает всякого, приходящего к Нему во имя Иисуса Христа.
1: А вот эта фраза, написанная в Евангелии, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Во-первых, «всякий, кто призовет имя Господне». Это тоже это молитва о прощении грехов, это просьба покаянческая такая, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», или это о чем-то большем?
2: Мне кажется, обещание Бога, что если вы призовете меня, то вы спасетесь, да?
1: Это спасетесь от чего?
0: Да прежде всего, конечно, от греха. «Вера твоя спасла тебя, — говорит Христос, — прощаются тебе грехи твои».
1: То есть это все-таки молитва покаяния. Это «Всякий, кто призовет имя Господне, — это о молитве покаяния.
0: Ну а от чего нас спасать надо?
1: Мы бы, конечно... Мало ли кто в каких обстоятельствах находится, знаете. Нередко люди молятся и говорят, если ты выведешь, если ты есть, и ты выведешь меня из моих проблем, я буду служить тебе всю жизнь.
2: Многие обещания дают Богу.
1: Да.
0: Да, как это самое. Кто не любит игру, кто хочет стать миллионером. Да? Вот,
1: только миллиардеры.
0: Миллиардеры не любят эту игру, и поэтому, Господи, не дай мне, спаси меня от таких обстоятельств. Вы знаете, прежде всего человек должен быть спасен. Спасен – это значит не погибнуть, душа не погибла. А это, конечно же, грехи наши. И почему здесь Бог отвечает сразу? Потому что цена заплачена. Христос умер, чтобы мы не погибли. Он взял на себя наш грех. Угу. Да, Он взял на себя наши немощи и наши болезни в том числе. Но обратите внимание, что грех, прежде всего, причина всего остального. Может быть, наша немощь и наша болезнь от того, что слишком легко у нас получается грешить, слишком много у нас есть всего, чтобы нам совершать этот грех.
1: А вот Светлана нам пишет комментарий. Бог всегда отвечает, Он точно не молчит, но не всегда Его ответ «да». Иногда Он говорит «нет». И я научилась принимать отказы. Иногда Отец говорит «давай посмотрим, как лучше».
0: Согласен.
1: Но это уже зрелость, Светлана, духовная зрелость. А вот есть моменты, не на все просьбы о покаянии, вот мне кажется, Бог отвечает, когда это идет как-то лицемерно. Вот фарисеям он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Вот здесь да. На молитву покаяния Бог отвечает, если эта молитва искренняя, так?
0: Да любая, наверное, молитва должна быть искренней, должна быть
1: конечно.
0: Из сердца. А вот смотрите, почему вопиющих к Нему день и ночь Бог слышит, да? Потому что, вот, наверное, в когда слетает всякая лицемерная изоляция, и вот оголяется этот нерв молитвы искренней, настоящей, вот тогда она куда-то проникает. А когда она, конечно, вот в такой оболочке, и там не поймешь, что правда, что неправда, что действительно человека беспокоит, что причина его беспокойств. Вот, вот иногда мне думается, Бог может ждать, пока человек вот прорвется, не знаю, как бабочка через паутину, из своих сетей просто перестанет врать в конце-то концов. Но, тем не менее, молитва о прощении грехов Богом слышится. Она слышится скорее даже, чем мы думаем. Потому что Он для этого и пришел, Христос, чтобы нас спасать. Разные люди приходили к Нему, разных людей к Нему приносили. Но, объявляя им прощение грехов, Христос как будто сам находит такой момент для того, чтобы совершить это прощение. У Него есть эта власть. И поэтому подобная молитва, она, конечно, будет услышана в первую очередь. Но у нас время пришло, друзья, для блока новостей, а после него мы сразу же вернемся в наш эфир. Ну, полчаса нашего эфира прошло. Мы продолжаем говорить о молитвах, которые точно будут услышаны.
1: Ну и ждем от вас ваших сообщений, ваших свидетельств о том, какие ваши молитвы были услышаны. Спасибо за ваши комментарии. В студии Юрий, Елена Кривонос, Элла Верченко. Ну, продолжаем, друзья. Какие же еще есть у нас варианты?
0: Вариантов достаточно. Ну, например, молитва, которая помогает нам ощутить присутствие Бога. «Боже, откройся мне». Боже, дай мне понять, что ты рядом, что ты близко. И иногда это происходит явно. Господь открывает нам свое присутствие. Иногда Он нам дает его видеть в чем-то. А вот Бога я вижу
1: в
0: озерах синих. Бога я слышу в порывах ветра. Да? Он зажигает души светильник.
1: Проникновенным лучистым светом.
0: Да, вот такая молитва, она, да, действительно, она зажигает наш светильник.
1: Но здесь есть некоторая опасность, когда люди говорят, а вот я прошу почувствовать Бога, но я его не чувствую, может, его и нет рядом, или он не хочет мне этого давать, и вера иногда у таких людей зависит именно от чувств. Вот я чувствую Божье присутствие, значит, я верю, значит, все хорошо, значит, все нормально. Если я не чувствую Божьего присутствия, все, что-то не так. Но не всегда Бог дает нам переживать свое присутствие.
0: Не всегда, но дает.
1: Но дает.
0: Да, действительно, нам это нравится. Действительно, мы это начинаем любить очень сильно. Ну, это хорошо. Любить Божье присутствие – это хорошо.
1: Это хорошо, да. Знаете, нам хочется, чтобы, особенно когда нам грустно, чтобы вот нас утешили, чтобы Господь вот как-то своей любовью вот так нас обнял и дал нам какое-то слово или просто дал вот ощутить этот покой и радость. И я помню один из моментов, когда вот мне нужна была вот такая эмоциональная, скажем, поддержка, я обратилась к Богу и сказала: «Господи, ну дай мне почувствовать твою любовь». И, он как-то вот не дает, в этот момент не давал. И я решила пойти на такую манипуляцию. Я сказала: ну, если ты меня любишь, ну, ты же меня любишь, я же это знаю, вот если любишь, то вот дай мне это сейчас почувствовать. Докажи мне, что ты меня любишь. И вдруг, вот знаете, я услышала такой тихий ответ в своем сердце, и я увидела распятие. Вот просто крест, и на Голгофе Христос распятый. Он говорит: дорогая моя, я не могу тебе дать большего доказательства моей любви к тебе, чем вот это на кресте, вот это действие на кресте. И с того момента я больше не прошу, чтобы Бог дал мне, доказал как-то мне свою любовь или дал как-то ее почувствовать. Я, как только я нуждаюсь вот в этом Божьем прикосновении, в его присутствии, я смотрю на крест. Да. И сразу становится, знаете, как-то вот Господь меня любит, я не ошибаюсь вот в этом.
0: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына.
2: С каким сердцем мы обращаемся к Богу? Чтобы оно было чистое, искреннее. Вот в псалме Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть очень важно анализировать. Мы иногда молимся, но в нашем сердце какой-то грех, например, да, и он как раз-таки...
1: Или лукавство.
2: То есть вот это «сердце чистое сотвори во мне, Боже». Когда оно сердце чистое, мы к Богу обращаемся, Он принимает нашу молитву. И еще важно, чтобы молитва была по воле Его. И есть в Иоанна такое место, что если мы просим по воле, то Он слушает нас. Это тоже обетование. То есть если я прошу, это соответствует воле Божией, то Бог меня слышит. Я должна в этом быть уверена. А когда Он ответит на эту молитву, это уже вопрос, зависит от Него, и вопрос веры, конечно же. Потому что по вере вашей да будет вам. И помните, когда в Новом Завете Христос исцелял и делал чудеса, Он всегда в конце говорил: «Вера твоя спасла тебя». То есть немаловажно это то, что мы будем верить в то, что мы получим.
0: Вот мне кажется, здесь как раз и есть ответ. Нам нужно прежде научиться молиться по воле Его, а потом уже, так сказать, по вере. Но в смысле, когда получите все, о чем не просите. Вот мы сегодня как раз говорим о том, что по Его воле, да? О вот этих молитвах. Если мы эти молитвы освоим в нашей жизни, наверное, и все остальные другие по вере, так называемые, тоже будут получать свой ответ.
1: А чтобы эти молитвы освоить, надо понимать, в чем воля Божия. В чем Его воля Божья, в чем воля Божья для этого мира, в чем Его воля конкретно для нашей жизни, для нашего города, для нашей церкви, для нашей семьи, для нашего дома, для нас конкретно, в чем Его воля, это говорит нам о том, что нам надо Его узнавать, прежде чем что-то просить, нам надо узнавать и понимать, к кому мы идем. И не всегда вера в то, что мы получим, правильная. Когда человек говорит: «Я вот, Господи, дай мне это, я верю, что ты мне это дашь». Ну, подожди, ты же еще не узнал, воля ли Божья в этом.
0: То есть есть один момент в этой формуле, да, молитвенного ответа. Надо заменить свою волю на волю Божию. Как это сделать? Вот хороший вопрос.
1: А вот пример в Гефсимании, пример этой молитвы. Христос говорит: «Если возможно, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но твоя вот. Да будет». Вот если это понимание есть, то, конечно, да. И еще, я думаю, вот момент, Элла говорит про чистых сердцем, да, здесь важна очень искренность, потому что не всегда, где мы возьмем это чистое сердце, если мы все, да, во грехе. Нам нужно прежде вот искренне прийти к Богу и сказать: вот я такой, то есть не бояться приходить к Богу со своими грехами, просто не прятать эти грехи от Него, не прикидываться.
2: Как молитва мытаря, да? Когда вот фарисей мытарь молился. Он же искренне мытарь, да, молился, что я не...
1: Что я, вот, я грешник.
2: Я грешник, Господь. Да. Я вот такой, какой я есть. И Бог принимает такую молитву.
0: Хорошо, друзья. Следующая песня у нас, а потом мы с вами вернемся.
1: Ну, а если вы уже подключились к эфиру, верим, что это не случайно, поскольку говорим мы сегодня о молитве. А это значит, что Бог хочет с каждым из нас, с каждым из вас говорить.
0: Да. Ну, и следующая молитва – это молитва о Божьей мудрости. Если у кого из вас недостает мудрости…
1: Ой, это прекрасное
0: место.
1: Да,
0: пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упреков.
1: Просто и без упреков. Не упрекает Бог нас в нашей немудрости.
0: Вот что интересно, а молитвы, которые просто от хотения нашего, вот здесь некий упрек есть, и Иаков его произносит. Не получаете, потому что...
1: Не для... просите.
0: Не на добро. Не на добро. И вот тут как раз нужна мудрость, потому что мне так кажется, потому что мне хочется. Раз мне хочется, значит, мне надо. Но оказывается, мы не всегда понимаем, что на добро. И мудрость здесь нам поможет от Бога. Поэтому, друзья, молимся о мудрости постоянно. Может быть, даже каждый день. А другая, тоже важная молитва, это чтобы нам быть послушными. Молитва о послушании. Чтобы нам исполнить всю Его волю. Вот, Господи, дай мне сил, да? Дай мне быть послушным, потому что нас много что искушает сделать по-своему, нарушить волю Божию, дать место гневу, например, тоже в каких-то отношениях. Да, разные бывают ситуации. Не мстите за себя, возлюбленные, опять же написано.
1: Дайте место гневу Божьему. Да.
0: Да, то есть здесь я тоже слушаюсь.
1: А вот это молитесь об обижающих вас, благословляйте ненавидящих вас и гонящих вас. Это тоже молитвы.
0: Да, апостол Павел пишет также Тимофею: смотри, чтобы тебе исполнить твое служение. То есть послушание важно очень. Первый израильский царь Саул, легендарный библейский царь, был лишен своего царского звания из-за непослушания. Несмотря на то, что он был борцом со всяким мракобесием, там, колдунами и прочей нечистью, сам Богу он не был послушен. И Бог ему сказал, что его непослушание – то же самое, что колдовство. Если бы ты со своим непослушанием так же боролся, как с колдунами, но вот, к сожалению, человек в себе этого не нашел, этих сил в себе не нашел, не победил самого себя.
1: Это самая сложная задача – победить самого себя.
0: Но вот когда мы просим у Бога: «Господи, дай нам сил быть послушными», тут же мы сталкиваемся с тем, что у нас этих сил не хватает. Но Бог посылает нам помощь на пути.
1: Вот это местописание: «сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». «Сеявшие со слезами» – это тоже о молитве?
0: Можно сказать и так. Это и о молитве, это и о проповеди.
1: Это и о послушании.
0: И о послушании, конечно же.
1: В свое время пожнем, если не ослабеем. Вот тоже есть такое место. Поэтому нам нужна помощь от Господа, чтобы где-то противостоять греху.
2: А еще место есть: «Отче Господа, обозревая всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Тоже ободрение.
1: Да, обетований таких очень много, и это в этом вижу некоторую заботу Бога о нас, который нас так обложил этими своими обетованиями, чтобы только мы не боялись, поднимались, шли за Ним, не ослабевали в вере.
0: А как молитва, мне кажется, это молитва, ну, скажем так, уже некоего следующего уровня, молитва о Божьей любви. Чтобы нам являть эту Божию любовь. А апостол Павел в письме к Коринфянам рассказывает о дарах духовных и говорит: я покажу вам путь еще превосходнейший. И начинает говорить о любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею всю веру, если имею все дары, а любви не имею. И вот он дальше рассказывает о том, что такое любовь. Вот о чем вы просите.
1: А вот интересно, я недавно обратила внимание как раз на эти главы в первом послании к Коринфянам. Вот две главы о дарах, но между ними как будто как вот ядро, как в центре стоит вот эта глава 13 о любви. И она как раз и говорит, что даже если ты все дары имеешь, и все тайны, и молитвы такие знаешь, чудесные, великолепные, но если ты не имеешь любви, вообще нет никакой пользы, никакого смысла. И вот здесь, конечно, тоже мы в этой своей греховной плоти, да, наша человеческая любовь, она быстро иссякает, как батарейка на телефоне. Да. Нам нужна подзарядка. А вот Бог источник, вот Он источник любви, заряжаться у Него.
0: Здесь даже уточню. 12 глава Коринфянам о дарах, 13 о любви, 14 о порядке, 15 уже обучение.
1: Вот. Хорошо, что с нами магистр
0: порядок
1: богословия.
0: И устройство. Смотрите, без любви порядок любой становится невыносим. Угу. Вот есть дары, нужен порядок с этим. Давайте начнем с любви. Вот когда будет любовь, тогда будет и устройство, будет и порядок. Да, они будут, их надо устанавливать, но они же по-другому будут совсем приниматься.
1: Давайте начнем с любви, давайте продолжим любовью, и в конце концов все пройдет, останется только любовь.
0: Заканчивать не будем. Следующая молитва – это молитва о том, чтобы Бог нами руководил. «Направь стези мои», говорит Давид в 118-м псалме, и он полагается в этом на слово. То есть, когда мы молимся о том, чтобы Бог открыл нам, показал нам, дал нам понимание, ясное понимание. Вот, знаете, иногда желание, к сожалению, почему-то не дается, но понимание приходит. И для нас это вызов, чтобы победить или лень свою, или сопротивление души своей, или что-то еще, но Бог открывает. Бог открывает нам, чего Он хочет, куда Он хочет, чтобы мы шли, и по какому пути. Но это действительно важно. Поэтому молитесь, друзья, о том, чтобы Бог показал вам направление вашей деятельности, вашего служения, чтобы Он руководил вами. Иногда для этого нужно самим нам вернуться в какую-то точку отсчета. И в свое время удивительный пророк Илия, который много сделал для Божьего дела, тоже как будто запутался. И он отправился на гору Синай, где Моисей когда-то получал откровение, для того, чтобы на этой точке отсчета увидеть для себя, куда ему дальше следовать. И Бог ему объяснил, что он дальше должен делать, как, что, зачем пойдет. То есть эта молитва отвечается. Но иногда мы так забрели, что, знаете, Богу только остается сказать нам: давай-ка назад возвращайся к чему-то такому ясному, понятному, где я с тобой поговорю и покажу тебе, куда идти. Да. И еще, может, мы успеем сейчас, друзья, следующая молитва – это о Божьем мире.
1: А вот здесь нужно пояснение, о каком мире речь?
0: Мир, конечно, Божий, который в Духе Святом, который в сердцах наших. Мир, который превыше всякого ума, который нас успокоит. Это очень важная молитва.
1: Потому что мы в смысле умиротворения.
0: Умиротворения, конечно. Но и вообще, в принципе, людям мир и благоволение на земле – это ведь ангельская молитва, ангельская песня.
1: Да.
0: В рождении Христа Бог принес мир человечеству. Если бы человечество приняло этот Божий мир по-настоящему, наверное, конфликты многие бы прекратились.
1: Но те, кто приняли этот мир, те в любых обстоятельствах, они все равно этот мир не теряют.
0: Ну и еще одна молитва, друзья, это об обновлении ума нашего. Молитесь об обновлении, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. Да, то есть опять мы возвращаемся к началу наших молитв. Обновление нашего разума, чтобы думал он правильно. Нам нужна вот такая перезагрузка.
1: Особенно если нам кажется, что мы уже все знаем.
0: Да. Здесь,
1: это верный признак того, что нам нужно обновление ума.
0: Сегодня много говорится об осмысленности всякой разной, да? Но зачастую это все какие-то такие, ну, извините меня, буддийские, не совсем христианские методы. Вот, нам нужно обновление ума, чтобы он был, ну, скажем так, в резонансе с умом Христовым, чтобы вот те колебания, ну, простите уж меня за эти сравнения, нам передавались тоже. Потому что, да, нашем уме нейроны распространяют импульсы, там проложены какие-то связи. Вот чтобы эти связи наладились в верном направлении, а те, которые ненужные нам, вот как-то они ушли. А образовались новые, добрые, Божьи. Ну, вот такие молитвы, друзья.
1: Спасибо, что были с нами, как всегда, за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки, за всякую помощь. Бог да благословит вас. Скачивайте приложение, если вы еще не скачали, да. Оно у нас обновилось.
0: Стало красивым.
1: Еще более красивым.
0: И удобным.
1: Да.
0: Всем благословений.
2: Благословения.
3: Вы слушаете «Радио».

Аудиомысли представляет. Некоторые женщины умнее других дур только тем, что осознают свою глупость. Разница между теми и другими только в том, что одни считают себя умными, оставаясь глупыми, другие признают себя глупыми, не становясь от того умными. Ключевский. Смотри на жену, как смотрел на невесту. Знай, что она каждую минуту имеет право сказать: «Я недовольна тобой, прочь от меня». Смотри на нее так, и она будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста. Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушание по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни.

проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», – сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше священного писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст священного писания не изменялся.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Мельник. Жил когда-то на свете один жадный мельник. Его маленькая водяная мельница стояла на берегу небольшой речушки. На опушке леса мельник перегородил речку большой плотиной, за плотиной собиралось много-много воды, так что получилось целое озеро. По специальной трубе вода стекала с большой высоты на мельничное колесо и тем приводила его в движение. Ежедневно он перемалывал на своей мельнице много мешков зерна. Однажды мельник заметил небольшую трещину в стене плотины. Ему посоветовали сразу же отремонтировать ее, чтобы не случилось какого несчастья. Но жадный мельник сказал, что о такой мелочи даже говорить не стоит, и что несколько капель, которые просачиваются сквозь трещину, не смогут повредить плотине. На самом же деле ему просто не хотелось тратить время и деньги на ремонт. Вечером трещина стала шире. Рабочие на мельнице обратили на это внимание мельника и попросили его заделать трещину. Но жадность мельника затмила его здравый рассудок. «Сегодня уже поздно», — сказал он, — «подождем до завтра». Полночь мельник проснулся от сильного шума, он вскочил с кровати и сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвало, и вода из-за пруда растекается. Мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина, а какие большие последствия!
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 октября. Дух истины. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, 16:13. Когда-то я была очень несчастной, и в моей жизни было множество трудностей, в которых я обычно винила других людей и обстоятельства. Мне было нелегко строить и поддерживать хорошие отношения с людьми, и я была убеждена, что все вокруг должны измениться, чтобы я могла ладить с ними. Мне никогда и в голову не приходило, что именно я могу создавать проблемы. Как-то раз, это было в 1976 году, я молилась о том, чтобы мой муж изменился, и Дух Святой начал говорить со мной. Я была изумлена, что он развеял самообман, в котором я жила все эти годы. Я обвиняла в своем

0: своих проблемах всех, кроме себя. В течение 3 дней Святой Дух открывал мне мои негативные качества одно за одним. Это было неумение ладить с людьми, пессимизм, критичность, эгоизм, стремление доминировать и контролировать всех вокруг. И это только начало списка. Мне было очень нелегко признать истину, но Святой Дух даровал мне благодать, и я начала нелегкий путь к исцелению и свободе. Дьявол — лжец и отец лжи. Если ему удается держать нас во тьме невежества и неведения, мы грустим и печалимся. Хотя правда может ранить, нам необходимо узнавать ее, чтобы освободиться из рабства лжи и заблуждений. Как сказано в сегодняшнем стихе, Дух Святой — это Дух истины. Он будет говорить с нами и откроет нам правду о нас самих. Божье слово на сегодня. Просите Духа Святого открыть вам глаза на любые заблуждения, которые есть в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: из коллекции вечных хитов. Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 октября, и тема сегодня — обещание побеждающему. Слово «побеждать» или «побеждающий» в книге Откровения во 2 и 3 главе используется 7 раз. Здесь Христос обращается к 7 церквям провинции Асия. Это современная Турция. И все эти церкви с чем-то сражались, у них были проблемы. Христос обращается ко всем со словами «побеждающему». А далее Он говорит, что именно Он даст им или сделает для них. И для каждой церкви было что-то особенное, однако всем, кто побеждает, Христос обещает определенную привилегию. Побеждать — греческое слово «никао». Это слово имеет большое значение, потому что оно используется 7 раз. Слово «никао» не описывает единичную победу, а относится к тому, кто постоянно превозмогает. Человек побеждает и все время подтверждает свою победу. Христос обещает привилегии тому, кто берет верх и делает это снова и снова. То же самое относится и к вам. Христос не говорит вам одержать только одну победу. Он призывает вас избрать образ жизни победителя. И люди, которые будут идти этим путем, получают различные привилегии. Вот что ожидает вас, если вы являетесь побеждающим, побеждающим по жизни. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

согреться, сгорит листва календаря. Любовь — единственное средство от смерти.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушание по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», — сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены

Решены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку в 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

которые сейчас сложно. Когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки.

дьявола. Он ненавидит, когда люди поднимают свои руки и поклоняются, неважно, что происходит.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
1: Что это? Град! Нет, не может быть, мой урожай! Проклятие! Все посадки побиты! Я банкрот! Что же делать? Я и так весь в долгах! О боже! О боже, моя ферма перейдет во владение банка через неделю! Я бы все отдал, только чтобы удержать эту ферму. А это кого принесло?
2: Иван Романов?
1: Да, что вам угодно?
2: Здравствуйте, это я, Вельзевулов. Позвольте пожать руку одному из самых богатых людей в мире.
1: Ты что, спятил? Или пришел посмеяться над чужим горем?
2: Я не спятил, господин Романов. У меня есть карта, согласно которой на территории вашей фермы зарыт клад.
1: Что ты сказал? Поклянись, что ты не лжешь.
2: Спокойнее, спокойнее, господин Романов. Если вы подпишете вот этот контракт, мы делим деньги пополам.
1: Давайте, давайте сюда ваш контракт. Они уже протянули ручки к моей земле. Обойдетесь. Где нужно расписаться?
2: Вот здесь. Только в контракте одно небольшое условие. Пустяки, абсолютно неважные.
1: Ну?
2: Просто после вашей смерти я получаю незначительную часть, вашу душу.
1: Мою душу? Ну ты что, шутник? Ну хорошо, идет. Получаешь ты мою душу, где расписаться?
3: Две недели спустя Иван Романов посетил своего брата Алексея и рассказал о невероятной удаче.
4: Так ты говоришь, по контракту после смерти он получит твою душу?
1: Ну да, представляешь, какой идиот.
4: Иван, ты глупец. Ты не представляешь, что ты сделал.
1: Леша, что бы ты ни сказал сейчас, мне нужны были деньги. Я мог потерять все.
4: Дурак, какие деньги? Твоя душа бесценна.
1: Постой. Да почему ты принимаешь все это всерьез? Этот парень со странностями.
4: Постой, постой. Как ты сказал, он представился? Вельзевулов? Ну, Иван, да ты влип. Вельзевул — это имя сатаны. Ты отдал свою душу сатане.
3: 30 лет спустя. На ферме Ивана Романова.
5: Прости, Иван, я должна сказать тебе правду. Тебе осталось жить 5-6 месяцев.
0: Доктор, как быстро летит время. В молодости я совершил одну ошибку, которая мучила меня всю жизнь. И вот теперь я обречен на страдания в аду.
5: Что вы сделали, Иван?
0: Я... как бы это сказать... В общем, я подписал контракт с дьяволом. После смерти он получает мою душу.
5: Иван, кто мог себе такое сказать? Дьявол — сотворенное существо с ограниченной силой. Он лжец, он всегда лжет. Иван, Иисус назвал его отцом лжи. Иван, кому ты веришь? Вечному Богу, который дал тебе жизнь? Или падшему ангелу, который десятки лет мучил тебя страхом и отчаянием?
0: Доктор, значит, выход есть?
3: На следующий день Алексей Хорошов приехал навестить больного брата.
4: Не надо мне проповедовать, Иван. Да я просто пришел навестить тебя. Да и тебе ли говорить мне о спасении души? Ха, лучше вспомни о том, что ты сделал 30 лет назад, проповедник.
1: Но посмотри. Вот, смотри, открываем Евангелие от Иоанна.
4: Что ты своим Евангелием лезешь?
1: Да посмотри, Иисус что говорит? Вы умрете во грехах ваших, если не поверите в меня.
4: Не хочу это слышать, оставь меня.
1: Ну почему?
4: Ты говоришь, как те фанатики. Мне. Иван, мне не нужно это. Бог взвесит на весах мои хорошие и плохие поступки и примет меня на небеса. Слышишь, Иван? Иван, почему ты молчишь?
5: Иван ушел туда, где нет слез и страданий.
4: Чушь собачья. Он в аду. Он заключил контракт с дьяволом.
3: По дороге домой повозка, в которой ехал Алексей, перевернулась.
4: Что со мной? Почему я здесь? А вы кто такой?
2: Кто такой? Вельзевулов. Приятно познакомиться.
6: А это твой новый дом, Алексей Хорошов. Навсегда.
4: А почему я здесь? Кто вообще попадает сюда?
6: Кто? Богатые и бедные. Атеисты и религиозные. Подонки и хорошие люди, как ты. Удивлен? Здесь все, кроме...
4: Постой. Все? Значит, и мой брат Иван тоже здесь?
6: К большому сожалению, нет. Иван Романов на небесах.
4: Но как же контракт? Ведь он... А я? Я не заключал с тобой контракта.
6: Глупец, мне не нужны никакие контракты. Вы и так все во власти тьмы, кроме тех, которые отдали свои жизни Христу.
7: Вы слушаете
8: «Христианское радио».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. Такие пророчества о конце этого века и о последнем суде Божием заключаются в псалмах Давидовых. Многое говорится о последнем суде в псалмах, но по большей части мимоходом и вкратце. Не могу, однако же, обойти молчанием того, что яснейшим образом говорится о конце настоящего века. «Вначале ты основал землю, и небеса — дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Псалом 101, стихи с 26 по 28. Что значит, что Порфирий, восхваляя благочестие евреев, по которому они чтут великого, истинного и для самих божеств страшного Бога, укоряет христиан на основании оракульских изречений своих богов в величайшей глупости за то, что они утверждают, что этот мир погибнет? Вот в писаниях еврейского благочестия говорится Богу, пред которым, по признанию великого философа, трепещут эти его божества. «Небеса — дело твоих рук, они погибнут». Неужели в ту пору, как погибнут небеса, не погибнет мир, высшую и безопаснейшую часть которого эти небеса и составляют? Если такая мысль не нравится Юпитеру, оракул которого в качестве наиболее авторитетного, как пишет этот философ, порицает ее в веровании христиан, то почему подобным же образом не порицает он, как глупость, мудрость евреев, в религиозных книгах которых она встречается? Затем, если в этой мудрости, которая нравится Порфирию до такой степени, что он заявляет о ней через изречение даже своих богов, говорится, что небеса погибнут, то к чему такая пустая увертка? Между прочим или сверх всего прочего выставлять на вид в вере христиан как нечто ужасное, то, что в ней мир представляется имеющим погибнуть, когда только при его гибели и могут погибнуть небеса. Притом, хотя в собственно наших священных писаниях, а не в тех, которые у нас общие с евреями, а именно в Евангелии и в книгах апостольских, говорится, проходит образ мира сего. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31. Говорится, мир проходит. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 17. Говорится, небо и земля придут. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35. Но выражение «проходит», «придут», по моему мнению, гораздо мягче, чем «погибнут». Равным образом и в послании апостола Петра, когда говорится о гибели потопленного водою, как оно некогда и случилось, мира, довольно ясным представляется, как то, какая часть мира обозначается названием целого, так и то, в какой мере она называется погибшую, а равно и то, какие небеса содержатся для сбережения огню на день суда и погибели нечестивых людей. Второе послание Петра, глава 3, стихи 6 и 7. И в словах, которые читаются у него несколько далее. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам? Второе послание Петра, глава 3, стихи 10 и 11. «Под имеющими погибнуть небесами» можно разуметь те, которые он назвал «сберегаемыми для огня», а поджигаемыми стихиями — те, которые находятся в этой самой низшей, бурной и метущейся части мира, в которой, по словам его, содержатся и эти самые небеса, между тем, как те высшие, на тверди которых установлены звезды, останутся целыми и неприкосновенными. Ибо и выражение Писания, что «звезды спадут с небес», Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. Независимо от того, что с большей вероятностью может быть понимаемо в другом смысле, скорее указывает на то, что последние, высшие небеса, останутся, если только лишь звезды упадут оттуда. Хотя гораздо вероятнее, что это выражение образное, или совершится это в низшем небе, но, разумеется, более удивительным образом, чем бывает теперь. Из этого неба и известное Вергилиевское искрылось в лесу Иды. Приведенное же мною место из псалма представляется не исключающим ни одного неба, о котором не было бы сказано, что оно погибнет. Ибо, коль скоро говорится «небеса — дело твоих рук, они погибнут», то как ни одно из них не выделяется из числа дел Божиих, так ни одно не выделяется из числа имеющих погибнуть. На то, чтобы для защиты еврейского благочестия, одобренного оракулами их богов, воспользоваться образом выражения апостола Петра, которого крайне ненавидят, они не решатся. Тогда можно было бы полагать, что речь идет о гибели не всего мира. Можно бы было полагать, что в выражении «они погибнут», между тем, как погибнут только одни низшие небеса, целое употреблено для обозначения части, точно так же, как употребляется целое для обозначения части в упомянутом апостольском послании, когда говорится, что «от потопа погиб мир», между тем, как погибла одна низшая его часть со своими небесами. Но, как я сказал, они не решатся на это, чтобы не выразить одобрение мысли апостола Петра или чтобы не высказать согласие с мыслью о последнем истреблении мира огнем, в таких же размерах, в каких мы считаем его истребленным потопом. Они утверждают, что ни от каких вод, ни от какого пламени весь род человеческий погибнуть не может. Поэтому им остается сказать, что боги их хвалили еврейскую мудрость, потому что приведенного псалма не читали. Еще в 49-м псалме написано о последнем Божьем суде. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Псалом 49, стихи с 3 по 5. Мы разумеем это о Господе нашем Иисусе Христе, которого ожидаем, что Он придет с неба для суда над живыми и мертвыми, ибо Он придет, чтобы праведно судить праведных и неправедных, тот, кто прежде приходил тайно, чтобы подвергнуться неправедному осуждению со стороны неправедных. Это Он, говорю, грядет не в безмолвии, то есть открыто и с голосом судьи, явится Он, который в свое прежнее сокровенное пришествие молчал пред судьею, будучи веден на заклание, как овца, и будучи, как агнец, пред стригущими безгласен, как читается это в пророчестве в Евангелии. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 63. Относительно же огня и бури, то есть как понимать это, мы уже сказали, когда рассматривали подобное же выражение в пророчестве Исаии. Что же касается выражения «призывает свыше неба», то поскольку небом справедливо называются «святые и праведные», оно, очевидно, относится к тому, что говорит апостол. «Мы восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе». Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17. «Ибо каким образом, если держаться буквы, призовется небо свыше, когда оно и может быть только свыше?» Прибавление же «и землю», если подразумевать только «призовет», то есть «призовет землю», но не подразумевать «свыше», имеет, очевидно, согласно с правою верой такой смысл. Небо представляют собою те, которые вместе с ним будут судить, а землю — те, которые будут подлежать суду. Так что выражение «призовет небо свыше» значит не восхитит на воздух, но посадит в судейские седалища. Можно понимать это и так: созовет в высших небесных пространствах ангелов, чтобы сойти с ними для производства суда, призовет и землю, то есть людей на земле, для того, конечно, чтобы судить их. Если же к словам «и землю» относить то и другое, то есть и призовет, и свыше, чтобы выходило, что он призовет и небо свыше, и землю свыше, то, по моему мнению, лучше всего будет разуметь в этом случае людей, которые будут восхищены на сретение Христу на воздухе, но название неба относить к душам, а земли — к телам. Затем выражение «судить народ свой». Что иное значит, как не отделить добрых от злых, как бы агнцев от козлищ? Потом речь обращается к ангелам: «Соберите ко мне святых моих». Исполнение такого дела, конечно, относится к обязанности ангелов. На случай же вопроса, каких праведных соберут ему ангелы, продолжает: «Вступивших в завет со мною при жертве». Вся жизнь праведных в том и состоит, чтобы совершать завет Божий над жертвами, суперсакрифиция. Тот ли это имеет смысл, что дела милосердия должны быть поставлены над жертвами, то есть выше жертв, соответственно изречению Божию: «Милости хочу, а не жертвы» — Осия, глава 6, стих 6. Или выражение это значит «в жертвах», подобно тому, как говорится, что что-нибудь делается над землею, когда оно совершается в земле. Во всяком случае, дела милосердия — суть именно те жертвы, которыми умилостивляется Бог, как рассуждал я, помнится, об этом в 10-й книге настоящего сочинения. Этими делами праведные совершают завет Божий, потому что делают их ради обетований, содержащихся в новом его завете. Почему, когда праведные его собраны будут к нему и поставлены по правую его руку, Христос на последнем суде скажет им: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть», и прочее. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35. Что высказывается там как последний приговор судьи о добрых делах добрых и о вечных наградах за эти дела.
2: Вы слушаете

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Винкерсона. Вы не можете нести свой крест. Иисус сказал своим ученикам: «Если кто хочет идти за мной, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Матфея, 16 глава, 24 стих. Но Иисус не мог сам нести крест свой, тем более вы. Иисус, гонимый его мучителями, нес свой крест на Голгофу. Он был очень обессилен, поэтому не мог нести крест долго. Когда силы Иисуса покинули, его крест был положен на плечи другого. Библия не говорит нам, как далеко Иисус нес свой крест, но мы знаем имя того, кого заставили взять и принести крест на место распятия. Симон Киренеянин. Имеет ли это значение для нас? Может ли наш Господь сказать нам делать то, что сам Он не мог делать? Не сказал ли Он: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником»? Крест есть крест, духовный ли или деревянный. Недостаточно сказать: «Его крест был другой, а наш духовный». Лично для меня то, что Иисус не смог нести свой собственный крест, сильно обнадеживает. Это ободряет меня, зная, что не один я склоняюсь до земли под тяжестью, не в состоянии идти в своей собственной силе. Иисус знал, что Он говорил, призывая нас взять наш крест и следовать за Ним. Он помнил свой крест и того, кто понес крест за Него. Почему же Он, зная, что крест придавит нас, говорит нам взять его? Он знал, какое бремя мучения и чувство беспомощности создает крест. Он знал, что мы не сможем вынести все это в своей силе. За всем этим стоит истина. Да настолько сильная, что может изменить наше мышление по поводу того, как мы смотрим на нашу боль и беду. Может, предположение, что Иисус не нес сам свой крест, звучит странно, но это истина. Бог знает, что ни один из Его детей не может взять и понести крест, следуя за Христом. Мы хотим быть хорошими учениками, отвергая себя, берем крест, но забываем, что тот же самый крест в один день приведет нас к концу наших человеческих возможностей. Мог ли Иисус преднамеренно просить нас взять крест, зная, что это отнимет нашу человеческую энергию, оставляя нас беспомощными вплоть до состояния сдаться? Абсолютно да. Иисус предупреждает нас: «Ибо без Меня не можете делать ничего». Поэтому Он говорит нам взять свой крест, нести его не для того, чтобы он придавил нас к земле, но чтобы мы выучили урок не своей силой, но Его силой. Это то, что имеет в виду Библия, говоря: «Ибо сила Его совершена в нашей немощи». Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Дерек Принс. Божье лекарство от отверженности. Результаты отверженности. Я убежден, что основным результатом отверженности является неспособность принимать или проявлять любовь. Человек, который никогда не чувствовал любви, сам не умеет любить. Апостол Иоанн сказал по этому поводу следующее. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. Божья любовь вызывает нашу ответную любовь к Нему. Любовь сокрыта до тех пор, пока она не будет стимулирована любовью другой личности. Без такого взаимодействия любовь никогда не начнет проявляться. Итак, если человек не познает любовь Господа или родителей, то отсутствие этой способности может передаваться из поколения в поколение. Например, маленькая девочка родилась в семье, где ее не любили. У нее возникает чувство отверженности, и поэтому она не способна передавать любовь дальше. Девочка вырастает, выходит замуж, становится матерью и имеет дочь. Но она не умеет любить своего ребенка. И у дочери возникает та же самая проблема. Таким образом, весь этот ужас передается по наследству. Иногда во время служения таким людям я говорил: «Послушай, цепочка этих проблем должна быть разорвана. Если ты не желаешь этого в своей жизни, ты и не должна передавать отверженность следующему поколению». Бог сказал через пророка Иезекииля, что дети не обязаны страдать за какое-нибудь неправильное действие своих предков. Давайте прочитаем Иезекииля, 18 глава, с 1 по 4 стих и 9 стих. «И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Поэтому, если ваши родители никогда не проявляли любви к вам, Бог не желает, чтобы вы или ваши дети страдали от их ошибки. Таким образом, принимая Божьи условия, вы отсекаете это пагубное наследие раз и навсегда. Кроме того, неспособность проявлять любовь – это некий вторичный результат отверженности. Я бы сказал, что отверженность формирует три типа людей. Личность, которая сдается, личность, которая не сдается, личность, которая сопротивляется. Рассмотрим сначала личность, которая сдается. Такой человек думает: «Я просто не могу этого вынести, жизнь слишком тяжела для меня, я действительно ничего не могу поделать». Из моего собственного опыта общения с такими людьми я понял, что такие мысли являются первым звеном последовательной цепочки отрицательных эмоций или ощущений, которые могут выглядеть примерно так. Первое – отверженность. Второе – одиночество. Третье – жалость к себе. Четвертое – страдание. Пятое – депрессия. Шестое – отчаяние или безнадежность. Седьмое – смерть или самоубийство. Конечный результат трагичен. Разумеется, многие останавливаются, но тем не менее, логически этот процесс, началом которого является отверженность, заканчивается так. Завершается все смертью или самоубийством, зависит от эмоционального склада личности. Тот, чья реакция в основном пассивная, в конечном счете становится жертвой смерти. Фактически отверженность является способствующим фактором для многих случаев смерти, которые считаются результатом естественных причин. Человек, который приближается к смерти, имеет внутреннее желание умереть, Вы говорили когда-нибудь так? Лучше бы мне умереть. Или какой смысл жить? Такие высказывания очень опасны. Это своего рода приглашение духу смерти. С другой стороны, человек с более агрессивным отношением будет склонен к самоубийству как радикальному решению. Такая личность также может задаваться вопросом, какой смысл жить, но затем добавит, я мог бы всему этому положить конец. Часто агрессивно настроенный человек рассматривает самоубийство как способ отомстить причинившим боль, рассуждая таким образом, я сведу с ними счеты, теперь они будут страдать, как я. Самая последняя цифра о количестве самоубийств среди американской молодежи просто пугают. Согласно статистическим данным Национального центра здоровья в 1990 году, более 5000 молодых людей в возрасте от 5 до 24 лет покончили жизнь самоубийством. В большинстве случаев неустановленной причиной этих самоубийств была отверженность. Возможно, даже эти молодые люди и не говорили о ней, но в глубине души ощущали себя нежеланными и ненужными. Начинаете ли вы осознавать, что у вас проявлялись некоторые описанные мною симптомы? Если вы обнаруживаете, что не можете контролировать какие-нибудь собственные реакции, вполне возможно, что вы сражаетесь не просто со своими отрицательными ощущениями. Может иметь место демоническое влияние, которое использует эти ощущения. Не исключайте такую возможность. Начало борьбы с вашей проблемой – первый существенный шаг к ее преодолению. В 6 главе я покажу, как нужно молиться против такого рода воздействия. Второй тип личности, который может сформироваться в результате отверженности, отказывается сдаваться и выстраивает своеобразную защиту, но за внешним, с виду благополучным фасадом скрывается внутренняя боль и страдания. Обычно тот, кто выстраивает вокруг себя самозащиту, внешне может выглядеть счастливым. Он может казаться общительным и разговорчивым, но при этом в его голосе чувствуется металл. Женщина, практикующая такое поведение, часто употребляет слишком много косметики, энергично жестикулирует, ее голос немного громче обычного. Женщина отчаянно пытается казаться счастливой, словно она и не обижена. Ее как будто ничего по-настоящему не волнует. На самом деле сама себе она говорит примерно так. Однажды мне нанесли такую тяжелую рану, что я больше никому и никогда не предоставлю такую возможность. Я никому не позволю сблизиться со мной настолько, чтобы это могло мне впоследствии повредить. Как я уже упоминал ранее, такая реакция часто возникает в результате измены. В наши дни в американском обществе существует бесчисленное множество таких людей. Третий тип личности становится борцом, который всегда воюет. Порядок возникновения его реакций примерно таков. Отверженность, негодование, ненависть, бунт. Бунт, непокорность и волшебство, согласно Писанию, равнозначны. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. Читаем в первой книге Царств, 15 глава, 23 стих. Под волшебством я подразумеваю все оккультное, которое ищет ложных духовных переживаний. Оккультизм включает в себя экстрасенсорные сеансы, гороскопы, гадания, спиритические сеансы, некоторые виды наркотиков. Все это действительно является выражением непокорности. Оно отворачивается от истинного Бога к ложному. И это является нарушением первой заповеди «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Исход 23. По существу, подрастающее поколение 60-х годов шло путем возмущения, ненависти, непокорности и в конечном итоге оккультизма. Как я уже упоминал ранее, это случилось не потому, что молодежь была лишена материальных благ, но только от того, что молодые люди не чувствовали любви, единственного, чего они по-настоящему желали. Давайте рассмотрим в следующей главе, что сделал Иисус для исцеления ран отверженности.
0: Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Российская сторона ожидает решения правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушания по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», – сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его». Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы, народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой.
2: Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу,
1: Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 7. Пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку

его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Глава 8. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спастись от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него». Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он повергнул истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, сын человеческий, это видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен». Не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказана истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его.

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам

меня сердцем и душой. Твоя оправдана тобой. Твоя искуплена тобой.

Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Извини, конечно, Гарик, но если ты не сможешь доказать на все 100%, что Бог существует, я в него не поверю.
1: Доказать на все 100, говоришь?
0: Mm-hmm. Иначе просто не поверю.
1: Но, Петрович, ты посуди сам, любое наше решение в той или иной степени требует веры.
2: Как это?
1: Скажем, вот ты сел в мою машину.
2: Ну?
1: Стал быть, поверил мне?
2: Тут ты сказал, сел в машину. Какая же тут вера?
1: Как это какая? Ну, откуда ты знаешь, что я в целости и сохранности довезу тебя до работы?
2: Ну, как? Ты же меня уже 4 года на работу подвозишь. И все всегда было путем.
1: Вот видишь, ты взвесил факты и решил, что сесть в твою машину не опасно для жизни.
2: Ну?
1: Но ведь... Ты не можешь знать на все 100, довезу ли я тебя до работы сегодня.
3: Ты чего? Сбавь скорость! Ты чего? Жми на тормоза!
1: Не буду, если не докажешь на все 100, что тормоза сработают.
3: Да сработают, они сработают, жми же!
1: Зачем? Вдруг они сработают?
3: Да срабатывали же всегда, жми!
1: Докажи на все 100!
3: Да не могу я доказать, жми!
1: Ты смотри, в самом деле сработали.
3: Естественно, они сработали, кретин!
1: Петрович, оглянись вокруг. Свидетельство в пользу того, что Бог есть, уж никак не слабее свидетельство о том, что тормоза сработают. Петрович, ты куда? Мы еще не доехали. Петрович, да ладно тебе!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете «Христианское радио».

Решение правительства Израиля по возвращению Александровского подворья в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Россия и Израиль в ноябре 2025 года провели слушание по возврату в собственность Российской Федерации Александровского подворья в Иерусалиме. Москва в обозримом будущем рассчитывает на положительный исход, сообщил РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. В августе 2026 года в посольстве Российской Федерации в Израиле сообщили, что перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии. По Александровскому подворью ждем решения правительства, премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ему сейчас, видимо, не до этого, у него выборы впереди, сказал Степашин. 26 сентября сестры из разных церквей Волгограда и других регионов собрались вместе, чтобы провести день в Божьем присутствии и размышлении над Его Словом. Словом делились руководитель женского служения РЦХВЕ в Северо-Западном федеральном округе Валерия Цветкова и координатор женского служения Волгоградского объединения РЦХВЕ Анна Милонга. Спикеры говорили о том, как важно, чтобы Слово Божье было в начале всего – в начале дня, в начале решений, в начале семьи и в начале каждого нового этапа жизни. Проповеди были наполнены живыми свидетельствами Божьей славы и Его чудес. Особенно ценным стало то, что темы конференции оказались близкими и понятными каждой участнице. Они отметили, что Бог говорил к ним через спикеров лично. Собравшиеся в Белом доме по случаю празднования месяца латиноамериканского наследия помолились за президента США Дональда Трампа, попросили Бога даровать ему еще больше мудрости. «Отец, мы благодарим Тебя за президента Трампа. В этот момент мы молимся во имя Иисуса Христа. Где Дух Господень, там и свобода. И мы благодарим Тебя за президента Трампа», – сказал один из поднявшихся на подиум. Кадры транслируют Белый дом. Сам Трамп в это время внимательно слушал молитву в свою честь, закрыв глаза и наклонив голову. «Мы просим Тебя, Господь, в этот час даровать ему еще больше духа мудрости и откровения во имя Иисуса Христа», – продолжил читающий молитву. Организация Wycliffe Bible Translators сообщила о заметном ускорении работы по переводу Библии. За последний год были завершены переводы 28 полных Библий и 70 новых заветов. Таким образом, в среднем новый полный перевод Библии или Нового Завета появлялся более чем раз в 4 дня, сообщает Christian Today. В течение последнего года один из завершенных переводов позволил превысить отметку 800 языков, на которых теперь доступна полная Библия. Сейчас таких языков 807. По данным Wycliffe, это означает, что около 6,2 миллиардов человек имеют возможность читать всю Библию на своем родном языке. За последний год около 101 миллиона человек впервые получили доступ к полной Библии на своем языке. Еще около 29 миллионов человек впервые получили Новый Завет. Кроме того, 87 языковых сообществ получили отдельные библейские книги, отрывки или библейские истории там, где раньше Священного Писания на их языке не было. При этом работа еще далека от завершения. Около 20% населения мира по-прежнему не имеют полной Библии на родном языке. Команда из 70 человек в Нэшвилле, известном как один из главных музыкальных центров США, создала музыкальную версию всей Библии с помощью искусственного интеллекта, сообщает христианский мегапортал InVictory со ссылкой на Christian Today. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию от книги Бытия до Откровения можно послушать через приложение Music Bible. Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта особо подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которых у нас очень много. Дождитесь, обязательно ваш ответ будет в свое время. Пастор Алексей, прислали нам вопрос такого характера. Почему в протестантских церквях добровольные пожертвования собирают прямо во время богослужения, тогда как в храмах стоит сокровищница и люди могут просто подойти и положить?
1: Я думаю, что ответ на этот вопрос очень простой. Это делается просто с точки зрения удобства. С точки зрения того, чтобы позволить людям в какой-то момент сосредоточенно выразить свое поклонение Богу вот в такой форме одновременно всем, когда люди понимают, что они что-то приготовили заранее, они принесли для того, чтобы поучаствовать в развитии Божьего дела. И они вот сейчас, в этот момент, все вместе могут выразить это в том, что они отдают это для дела Божьего. В принципе, когда в церкви стоит сокровищница, то каждый человек может это сделать индивидуально, когда он подходит к какой-то точке, и для него это не просто суета, не просто формальное механическое действие, а когда он от сердца сознательно отдает Господу, и этим он поклоняется. Но когда это делается вместе, это немножко удобнее с точки зрения того, что это всем помогает одновременно настроиться. Хотя есть протестантские церкви, которые тоже ставят только сокровищницы, и у них нет этого действия или вот этой части богослужения, коллективного поклонения Богу одновременного в пожертвовании каких-то своих средств, которые они принесли для Господа. Это не важно. Это не важно по причине того, что Библия не предписывает, в какой же форме должно выражаться пожертвование, но Библия точно говорит о том, что люди должны жертвовать на дело Божие. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, сказано так, 7 стиха, это 9 глава. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». То есть Библия предписывает, повелевает, чтобы каждый христианин мог от сердца сознательно, доброохотно отделять часть того, что у тебя есть, и отдавать эту часть Господу на развитие Его дела, на то, чтобы Евангелие проповедовалось, на то, чтобы церковь утверждалась, чтобы церковь могла служить, служить людям, достигая их Божьих целей в жизни этих людей, чтобы церковь могла выполнять свою ответственность перед окружающим миром для того, чтобы быть свидетелем Евангелия в той точке мира, в которой Господь позволяет жить или функционировать той или иной церкви. То есть это вопрос намного более важный. Чтобы было сознательное поклонение Господу через пожертвование тех средств материальных, которые Господь дает. А в какой форме это будет выражено, это уже зависит от конкретной практики, которая стала привычной для той или иной церкви.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

Вера.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки? До последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 октября. Вы плохо слышите? Я научился быть довольным тем, что у меня есть, удовлетворенным жизнью и неподверженным влиянию извне. Умею жить скромно, находясь в стесненных обстоятельствах. Умею жить и в изобилии. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи с 11 по 12. Расширенный перевод Библии. Мы все хотим, чтобы следование за Духом Святым приносило нам благословение. Но когда мы не получаем того, что хотим, мы можем начать жаловаться на плохой слух. После своего обращения и крещения в Духе Святом Павел услышал от Духа о некоторых из тех трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Смотрите Деяния, 9 глава, стихи с 15 по 16. Павел перенес немало страданий за свою жизнь, но он также получил невероятные благословения. Он написал значительную часть всего Нового Завета, будучи вдохновлен свыше. Он видел видения, к нему приходили ангелы, он был свидетелем многих чудес. Ему нужно было следовать водительству Духа, даже когда он не видел особых благословений. Он слышал голос Бога и повиновался ему независимо от того, насколько это было ему удобно, приятно и выгодно. Сегодняшние стихи – это слова Павла о том, что он научился быть довольным как в периоды благословений, так и в тяжелые времена. В следующем стихе он заявляет, что может все в укрепляющем его Христе. Он получал силу от Христа и в хорошие времена, чтобы сохранять правильный настрой, и в трудные времена, чтобы проходить испытания и не падать духом. Дух Святой ведет нас и в хорошие времена, и в трудные периоды. Мы можем рассчитывать на Его поддержку в любой ситуации. Божье слово на сегодня. Бог всегда тот же, какими бы ни были наши обстоятельства. Поэтому благодарите, хвалите, прославляйте Его в любое время.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо и все боги народов – идолы. А Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славы имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи перед лицом Его вся земля». Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, проходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохолодил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того всего, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 9. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам его, которые он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать гласа твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа его. И ныне, Господи, Боже наш, изведший народ твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и возри на опустошение наше, и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом, Богом моим о святой, горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость и запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Глава 10. В 3-й год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение, и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел: вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне этот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».

0: Где бы вы встретили очень важного для вас человека для серьезного разговора? Это, возможно, был бы дорогой ресторан или известное красивое место. А может, ваш дом и кабинет стали бы прекрасным местом для встречи? Но что, если нам нужно встретиться со Христом? Весь вопрос в том, что для нашей встречи с Ним Он сам выбирает место. И очень может быть, что этим местом окажется то, где мы прячемся от посторонних глаз и своих страхов. Мы можем думать, что место нашего позора не самый лучший выбор для встречи. Но в том-то и дело, что Господу нужны мы сами, а не то, как нам хочется выглядеть. Диалог Христа с женщиной-самарянкой стал свидетельством того, как Господь может одновременно спасать душу и открывать перед ней новые горизонты поклонения и служения Ему. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», с вами Николай Пастухов. Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы из Виттенберга. Пастор Алексей, почему Мартин Лютер, человек, пропитанный Божьим Словом, ратовавший за возвращение к сути христианства, мог быть так груб в своей критике Папы Римского и других оппонентов?
1: В связи с этим вопросом нужно сделать одну очень важную ремарку. Когда мы говорим о каких-то лидерах, особенно когда речь идет о духовных лидерах, мы склонны как-то идеализировать их образ в своем собственном сознании. Это же касается и вот такой выдающейся фигуры, как Мартин Лютер. Мы склонны думать о том, что если человек оказал такое мощное духовное влияние, если Бог использовал его для того, чтобы практически изменить весь мир, то он должен был быть, если не архангелом Гавриилом, то хотя бы его каким-то отражением, как-то похожим бы на него должен быть. Но в действительности это не так. Люди остаются людьми, а это значит, что у них есть недостатки. Это значит, что каждый из них находится в процессе роста. Самые настоящие христиане, самые искренние люди, которые знают Бога, они находятся в процессе, когда они уже научились чему-то, и им чему-то еще нужно научиться, чему-то еще предстоит научиться. И вот в этом отношении какие-то сферы, они даются более легко, более быстро, по разным причинам. Возможно, что этот конкретный человек открыл для себя быстрее какую-то истину, преклонился перед ней и воспринял ее легче, и увидел это более важным. Есть какие-то сферы жизни, которые намного более глубоко засели в человеке, и эти остаточные явления, действия природы человеческой, греховной природы, их трудно искоренить, или, возможно, человек даже не подозревает о том, что он живет этими проблемами. Поэтому у Мартина Лютера, конечно же, были недостатки. Их было много. И упомянутая грубость по отношению не только Папы Римского, но по отношению ко многим людям, которым он мог бы быть намного более благороднее, намного более мягким. Эта грубость, она была проявлением все той же плотской природы. Она была проявлением того, что еще не было покорено Иисусу Христу. Тем не менее, так как Мартин Лютер горячо любил Бога, так как он познал Евангелие Иисуса Христа, так как он доверил свою жизнь Иисусу Христу, Иисус был его Господом, Иисус был его Спасителем, Иисус использовал его как инструмент, работая прежде всего над ним самим, сокрушая его, освобождая его. И мы видим это описано в его трудах. Мы видим целый ряд ситуаций, в которых он приходил к пониманию своей собственной несостоятельности. Когда он снова и снова открывает одну за другой сферы своей жизни, которые должны были быть покоренными Христу. И когда он молится и просит Божьего действия, Божьей свободы в конкретных сферах жизни своей. Именно поэтому Священное Писание говорят даже о героях веры прошлого, библейских героях веры. Практически о каждом из них говорит не только с положительной стороны, но и говорит о их недостатках. Мы знаем о проблемах, которые были у Авраама. Мы знаем о слабости Моисея, который имел колоссальное мужество для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Но в одной точке Писание говорит о том, что у него не хватило терпения. О том, что он вышел из себя в одной ситуации, в которой давление казалось особенно велико. Мы знаем о грехах царя Давида, того Давида, который стал автором книги Псалтыри, который был наследником завета, который Бог заключил именно с ним, пообещав, что его потомки будут всегда сидеть на троне Давидовом, на троне царства Божьего народа. Мы знаем проблемы, которые были у апостола. Почитайте историю апостола Петра, и вы сможете увидеть обычного человека с очень неординарным характером, с характером очень живым, очень открытым, когда апостол Петр говорит то, что он думает. И совсем не всегда, далеко не всегда то, что он говорил, действительно совпадало с мнением Иисуса Христа. Но Иисус терпеливо его исправлял, Иисус продолжал работать над ним, Иисус продолжал вмещать его. По причине того, что у апостола Петра было главное, апостол Петр признал Иисуса Сыном Божьим. Он признал Иисуса Мессией, который пришел на землю для того, чтобы нас спасти. И он следовал за Христом Даже тогда, когда все остальные или множество других людей отвернулись от него и ушли от него, оставили его. Поэтому недостатки, конечно же, были у Мартина Лютера. Недостатки были и есть у многих современных, у всех современных лидеров или выдающихся людей в христианском мире. Они, конечно же, будут у всех, кто будет после нас. Поэтому для каждого из нас чрезвычайно важно разобраться в главном. А знает ли человек Иисуса Христа? А доверил ли он свою жизнь Иисусу Христу как Господу и Спасителю? А следует он Ему в познании Его и в трансформации своей жизни в подобие Ему? Если эти составляющие есть, то все остальное постепенно будет преодолено. Для этого только нужно время и терпение. Но есть еще одна надежда у каждого из нас. Однажды, когда Иисус придет опять, настанет момент, когда наступит совершенно. Когда все несовершенства останутся здесь на земле. И когда Бог трансформирует наш внутренний мир. И когда мы станем подобны Ему и увидим Его так, как Он есть. Это самый замечательный момент, как будет, который будет в жизни каждого христианина.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия и каким должен быть христианин на основании Писания. На нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу радио@слово.орг. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Молитва в час нужды».
1: Нищета, невзгоды, трудности, разочарования, болезни – это самые эффективные средства в руках Божьих, с помощью которых Он учит и воспитывает и выковывает своих последователей. Вот почему Бог допускает, чтобы Его дети попадали в такие трудные ситуации. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», так говорит Слово Божье. Возможно, мой друг, если ты христианин, и твое положение сейчас сложное и безвыходное, то не падай духом. Не случайно именно такие обстоятельства сложились вокруг тебя, это позволил сам Господь. В этом трудном положении Он хочет проявить обилие Своей благодати и чудо избавления. Он не только избавит, но при этом также преподаст тебе хороший урок, который ты никогда не забудешь, и еще больше прославишь Бога за это. Вряд ли Джон Буньян мог представить, что в сырой, холодной и грязной бетфордовской тюрьме напишется одно из самых лучших духовных произведений христианской литературы – «Путешествие пилигрима». Да, во время самых тяжелых испытаний народ Божий обнаруживал богатейшие сокровища своего Бога. И хотя Бог всегда добр, но после таких переживаний Он становится еще ближе и реальнее. Чем глубже мы погружаемся в океан невзгод, тем драгоценнее жемчужины, извлекаемые нами. Об этом свидетельствуют дети Божии на протяжении всех веков, а именно, что Бог неизменно верен и всегда посылает утешение, соразмерное нашим испытаниям, и притом всегда вовремя и с избытком.
0: Ярл Николаевич, разрешите в качестве иллюстрации привести свидетельство нашей радиослушательницы, сестры во Христе, Чероковой Валентины из Новосибирска. Она пишет: «Я неходящий инвалид. Никогда не рассматривала свое увечье как наказание Божье, но лишь как мое испытание. Сейчас я на этой земле одна, но не испытываю одиночества. Я постоянно чувствую защиту свыше. Даже в бытовых делах не бываю оставляема. Когда не могу выбраться из какого-либо тупика, не пытаюсь качать права. Отступаю со словами: пусть будет то, что Господу угодно. Смотришь, кто-либо и приходит на помощь. Человек? Да, конечно. Но это лишь посредник, которого Господь избрал для помощи мне».
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне». Тут Бог велит нам прийти к Нему в молитве. «И я отвечу тебе». Здесь мы имеем верную гарантию, что молитвы наши будут отвечены. «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» – это дополнительное благословение в ответ на молитву, сверх того, что мы просили у Бога. Да, Бог велит нам молиться и взывать к Нему во всякое время, при любых обстоятельствах, о всякой нужде. Человеку, например, не свойственно забывать поесть, ему не нужно напоминать, что отдых необходим для здоровья. Но, увы, как быстро мы забываем о важности иметь общение с Богом в молитве. Мы отдаем наши силы работе, отдыху, развлечениям, а немощи и бессилии Богу. Часы мы посвящаем себе и миру, а минуты – Христу. Бог велит тебе и мне молиться, чтобы в минуту огненных искушений мы не сдавались под натиском врага. Если сам Бог велит, то каким бы я ни был негодным и оскверненным грехом, я могу прийти в молитве к Богу. Часто слов у меня не достает, и сердце осуждает, и тем не менее я могу просить: «Боже мой, научи меня молиться и помоги мне превозмогать в молитве». А неверие постоянно шепчет: какая польза просить Бога об этом деле? Если бы ты был в иной ситуации, то мог бы уповать на Бога, а сейчас вообще бесполезно. Ты слишком грешный, ты не имеешь права просить у Бога. Поэтому Бог ясно говорит каждому из нас: «Воззови ко мне». Болен ли кто из вас? Пусть молится. Страшит ли тебя, мой друг, неопределенно завтрашнего дня? Призови имя Господне. Скорбишь ли ты, потеряв близкого человека? Тогда бросься в объятия милующего и любящего тебя Бога и утешайся им. Угнетает ли тебя бремя материальных нужд? Проси, и дано будет тебе. Предай Господу дело твое и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Уважаемый радиослушатель, тебе никогда не нужно сомневаться в том, имеешь ли ты право молиться или нет. Тебе не нужно спрашивать, могу ли я прийти в присутствие Божие, когда ты имеешь столько повелений от Господа приходить к Нему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит сам Господь. Бог не может не ответить на твою просьбу. Его характер, Его слово, Его любовь, Его верность, Его справедливость, Его дело искупления требует, чтобы Он ответил. Каждое Его обещание скреплено пролитой кровью Сына Его Иисуса Христа. Ищущим Его Бог воздает. Бог не только отвечает, но Он даст гораздо больше, о чем мы просим и о чем помышляем. Слово Божие говорит: «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог по множеству щедрот своих прибавляет то, о чем мы даже и не просили, о чем нам даже и на ум не приходило. Те, которые ожидают в молитве, получают гораздо больше избавления, чем они могли надеяться. Мой уважаемый радиослушатель, Господь и тебе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Можешь ли ты себе представить, как благословит тебя Господь? Самое главное, Он простит все твои грехи, даст радость спасения и вечную жизнь с Ним. И будешь удивляться, что Он совершил для тебя и что Он еще для тебя сделает.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас
1: Христос. Вы слушаете радио «Пилигрим».